0: FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: лично моя.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 на 1-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов трех уровней – Государственной Думы, Регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83-м году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94-м году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден. Он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». Ночь музыки опять пройдет под дождем. Днем 19 июня синоптики обещают до плюс 26 и кратковременные осадки, говорят в Уралгидромете. А вот ближе к ночи дождь прекратится. Температура будет около плюс 14. Музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 12-й раз. И это будет первая ночь музыки в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Гринбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. На Октябрьской площади традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия «Анимакорд». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис может добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны и дальше транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран, где смогут посмотреть новые серии «Маши и Медведя». Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность. Днем кратковременный дождь и гроза. Ветер будет неустойчивый и слабый. 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
3: Джем-ФМ.

0: Екатеринбург, привет! 7:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. На календаре сегодня 18 июня. С вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Мы утренняя гимнастика. Говорим тебе доброе утро!
1: Всем привет!
2: Приветики, приветики, приветики.
0: Утро, ассоциация, да, у тебя с чем? Запах кофе, наверное, да? Запах этого свежего города после дождя, который сегодня. Я, кстати, открыл сегодня, как сказать, ну, в общем, начинаю спать на балконе.
1: Сезон.
0: Сезон, правильно, слово забыл. И вот сегодняшнего дня я уже первый день, мне супруга вчера такая говорит, а тебе дети не мешают во дворе? Потому что я засыпаю где-то в 10:30, наверное, а там еще галдеж во дворе, полный шум, и у нас как раз окна во двор выходят. Я говорю, абсолютно не мешает.
2: Ты высоко живешь, там на тебя не долетает.
0: Нет, там все летит.
2: Ни комары, ни дети.
0: С комарами проще, да. Вот сегодня что-то вроде как бы непокусный проснулся, но они тоже, кстати, долетают.
2: Я вот наоборот, кстати, сегодня меня прямо всего вот тут смотрю.
0: Ну, у тебя первый этаж, извините.
2: В волдырях, да.
0: И живете вы в деревьях. У нас все деревья.
2: Зато у нас не жарко.
0: Это хорошо, да. Но у нас тоже не жарко, потому что кондиционер выручает. В общем, на балконе спать прекрасно. Особенно просыпаться. Пробуждение такое. Вот сейчас во дворе тихо и свежо. Просыпаешься, встаешь, смотришь с 18 этажа на весь город, там, у меня причем где-то слева наш Екатеринбург, центр, да, а с правой стороны у меня как раз именно Уральские горы, Визовский пруд и такая, знаешь, природа.
1: Красота.
0: То есть там есть вот тут тебе город, а вот тебе загород. Как-то ты живешь так на границе, это действительно очень приятно.
1: А я сегодня проснулась под раскаты грома очень яркие, потом выглядываю в окошко, а там солнце светит вовсю. Так неожиданно было, необычный такой контраст. И классно, ну да, конечно, немножечко мокренько, но в целом настроение хорошее от солнечной погоды.
0: Надеемся, что у тебя тоже хорошее настроение. Но чтобы оно у тебя было еще лучше, делай погромче. Приемник «Утренняя гимнастика» начинается. Сегодня у нас интересные гости, сегодня у нас призы, подарки. И давайте-ка расскажу, что будет в ближайшее время. Например, в 7:20 мы уже, конечно же, расскажем, точнее, поздравим наших звезд и именинников из Екатеринбурга за весь парад. В 7:30 уже яркие заголовки. В 7:40, конечно же, расскажем, что ждет каждый знак зодиака сегодня, гороскоп. Ну а в 7:50 пригласим всех в нашу игру «Три в ряд». Все, ничего же не напутал.
1: Нет, все классно.
0: Всем доброе утро.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Глазурит». Официальный дилер Юни автоцентр «Глазурит».
6: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Также Новгородцевая от Сорокалетия Комсомола до Объездной. И на Шевской от Краснофлотцев до улиц Фронтовых бригад.
0: Реклама.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города, +22 градуса. Прямо сейчас начинаем поздравлять звездных именинников. Про них у нас все знает Маргарита.
3: Сегодня свой день рождения отмечает народная артистка Ирина Пегова. Очень классная.
2: Ой, классная, да.
3: Да, лауреат премии «Золотая маска» и «Золотой орел». Назову ее проекты. «Прогулка», «Запалыча», «Шальная императрица».
2: «Запалыча»?
3: Ну да, есть такой фильм, кстати.
2: Прекрасно.
3: Посмотри, если не смотрел. Мы ее знаем как актрису с пышными яркими формами, но в детстве она серьезно занималась легкой атлетикой и была настолько худой, что ее ребра пугали окружающих.
2: Ничего себе.
3: Да.
2: Кто подумал.
3: Но вообще она очень круто двигается. Это все отмечают, и педагоги это отмечали еще в театральном. И сейчас многие ее коллеги, она была, например, победительницей телешоу «Танцы со звездами», участвовала в шоу «Ледниковый период». Но
2: здорово.
3: Если посмотреть ее номера, они действительно очень и актерские такие, и она классно прям танцует. Поскольку Ирина росла в деревне у бабушки, она может и траву машинкой покосить, и цветы прополоть, полить все, и даже может брусчатку положить, потому что однажды уже это делала.
2: Вообще-то надо. Ко мне русская женщина, она
3: ну,
2: все
3: такая,
2: может, мне кажется,
3: да.
2: Крутая.
3: Угу. Еще один именинник у нас есть, это уже шотландский актер Ричард Мэдден. Завоевал мировую популярность благодаря ролям Роба Старка в «Игре престолов» и «Принца Кита» в «Золушке».
2: Угу.
3: У Ричарда очень яркий шотландский акцент, из-за чего ему часто приходится заниматься с преподавателями по речи, чтобы идеально звучать для своих персонажей. Например, в «Игре престолов». А для съемок в сказке «Золушка» ему вообще потребовалось освоить навыки, которыми должен обладать принц. Верхом, например, он ездил еще до съемок, потому что там в «Игре престолов» нужно было ездить, но ему пришлось научиться танцевать, причем с нуля, так, чтобы не наступать на пышное бальное платье Золушки.
2: Ага.
3: И актер скрупулезно отрабатывал вот эти все фигуры вальса и минуэта 3 раза в неделю в течение 2 месяца.
2: Ой-ё, вот это,
3: да.
2: Ну... Что делать? Актерская жизнь, она такая сложная. А вообще красавчик, я такие
3: очень.
2: Девчонки его очень любят.
3: Ну,
2: поэтому...
3: и Золушки, принц.
2: Ну, я говорю, что если бы увидели, девчонки.
3: Да, локти кусаем.
2: Это правда. Так, давайте поздравим именинников наших уже из Екатеринбурга. Всех, кто сегодня отмечает в нашем любимом Екатеринбурге день рождения. Вас с праздником, с днем рождения, цветов, подарков, внимания, заботы и, конечно, огромное количество поздравлений. Мы вас поздравляем прямо сейчас на Jam FM. Пускай все будет замечательно. Но все, кто трудится, сегодня уже четверг, и это ли не повод для улыбки. Далее в утренней джимнастике у нас яркие заголовки.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Далее на GMFM яркие заголовки. Ну а сейчас узнаем, о чем они будут.
1: Расскажу про новую версию мультика «Маша и Медведь».
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
8: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
7: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы GEM-FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: GEM-FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки.
1: Смотрели мультик «Маша и Медведь»?
0: Ну, конечно, это же такой мультфильм. Мне кажется, он популярен не только в России, уже и за границей.
12: Бренд уже такой, да.
1: Создатели легендарного мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали спин-офф. Проект получил название «Маша и три медведя».
0: Нормально.
1: То есть Маша будет донимать не одного медведя, а сразу трех.
12: А, ну есть же сказка такая.
0: Ну да.
1: После того, как оригинальный сериал набрал 235 миллиардов просмотров в сети, у авторов возникла просто проблема, как и куда развивать дальше персонажа, который уже побил все возможные рекорды. Поэтому решили сделать новый формат. В центре сюжета взросление девочки и ее взаимодействие сразу с тремя медведями.
0: Мне нравится слово «взросление девочки». Да. Должна взрослеть, она прям с грудничка, что ли? Должна там не особо большая масштаб.
1: Ну, процесс взросления, там, ее осознанность и так далее. Каждый из персонажей будет олицетворять разные подходы к воспитанию. Вот старший медведь – строгость, средний – заботу, младший – озорство. Таким образом, авторы истории будут доносить до зрителей важность семейных ценностей. Премьера запланирована на вторую половину следующего года.
0: А там будет эта сцена знаменитая: «Кто лежал на моей кровати?»
1: Помял ее. Не знаю, но это три медведя, видимо, будут орать.
0: Ну, я про это и говорю, что пришли мишки как-то домой, и там бардак. Ясно, ну что, ждем продолжения. Вообще, конечно, гордимся мультипликаторами. Отлично, что у нас вот есть такой крутой наш любимый мультфильм «Маша и медведи». Это яркие заголовки на GEM-FM.
13: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM-FM. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. В центре города сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Днем кратковременный дождь и грозу. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов. В Ревде и в Реже сейчас плюс 17. В Краснотуринске плюс 18 градусов.
13: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
14: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
13: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Время гороскопа в утренней джимнастике. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Сегодня у нас 18 июня, четверг.
1: Овен, не торопись с решениями, продумывай каждое действие.
2: Телец, приятные мелочи порадуют и зарядят на весь день.
1: Близнецы, неожиданная идея подскажет новый путь к цели.
0: Рак, сделай паузу и побалуй себя чем-то уютным.
1: Лев, твои слова окажутся поддержкой для кого-то рядом.
2: Дева, организованность поможет избежать лишних забот.
1: Весы, будь готов к компромиссу, это пойдет на пользу делу.
0: Скорпион, не трать время на тревоги, твои собственные силы важнее сомнений.
1: Стрелец, новое знакомство станет поводом для радости.
2: Козерог, отдохни от суеты, даже маленькая передышка принесет пользу.
1: Водолей, твоя креативность привлечет интересные возможности.
0: Рыбам, доверяй своим чувствам, они приведут к верному решению.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
7: Где пробки?
8: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
9: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесье, Требинина до Вильгельма до Генина, также 2-я Новосибирска от Мельцев до Палисадной. Старых большевиков от Баумана до фронтовых бригад, также фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской и Шевская от красных командиров до фронтовых бригад.
0: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors.
10: ИП «Погиб» Александр Иванович, ИНН 66 720 922 0220. Информация на 10 июля.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Далее на Джим ФМ игра «Три в ряд». В этой игре мы сегодня разыграем отличный приз. Пара билетов на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова. 18+, осталось у нас парочка билетов, и сегодня мы ее разыграем.
1: Чтобы принять участие в игре «Три в ряд», присылай любой смайлик на наш номер в Максе, плюс 7 932 020 102 и 5.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Усиливать антироссийские санкции и наращивать поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений договорились лидеры стран G7 по итогам саммита «семерки», сообщает Интерфакс. В Свердловской области до конца июня может выпасть еще 1-2 месячных нормы осадков, сообщил метеоролог Алексей Пулин. За первые две недели лета в Свердловской области уже выпали от 1 до 2 июньских норм осадков. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов 3 уровней – Государственной Думы, Регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по 2 бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение 3 выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83-м году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94-м году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден, он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге готовят к открытию пункт по приему старых автомобильных покрышек. Он будет работать на минометчиков 30 и принимать шины бесплатно. Точная дата открытия пока неизвестна, пишет Ядин. Российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом. Средний чек вырос на 13% и составил 194 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, на которое ссылается Лента.ру. Доллар на четверг 72,75, евро 84,34.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду, температура днем поднимется до плюс 26 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Джем-ФМ. Я тебе...

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, и начинается игра «Три в ряд». Разыграем пару билетов на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова, категория 18+. А поборется у нас сегодня за билеты Оля. Она у нас на связи из Верхней Пышмы, едет сейчас на работу, работает в молочной компании менеджером. Едет она, кстати, из Пышмы в Екатеринбург. Оля, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Сколько времени тратишь на дорогу?
1: Ой, по-разному. Когда минут 30, когда полтора часа.
0: Полтора часа?
2: О, это когда пробки, наверное.
1: Это да.
0: Слушай, ну а ты, получается, опоздаешь ведь на работу? Если ты опаздываешь, тебя там выговор, ругают, журят или понимают?
1: Я очень пораньше выезжаю, чтобы не опоздать.
0: То есть полтора часа у тебя уже заложено в любом случае в дорогу, да?
1: Да.
0: А тогда другая крайность. Ты приехал на работу на полтора часа раньше, чем там занимаешься.
1: Ну, попить кофе, собрать новые сплетни.
0: А ты одна такая или у вас там компания уже таких рано приехавших?
1: Есть такие.
2: Есть коллеги у тебя, друзья.
0: Так, молочная компания, значит, вот молочком банчите. Что у тебя любимого из молочных продуктов?
1: Творожочек, сметанка.
0: Угу. И, наверное, в холодильнике у нас и творожочек, и сметанка стоит в большом количестве.
1: Да нет, иногда и не стоит.
2: На работе хватает, скажи.
0: Я тоже хотел сказать, наверное, на работе уже наелись и уже не хочется. Ну хорошо, давай посмотрим, получится у тебя сегодня отгадать наши три песни, которые мы поставили в ряд, или нет, и забрать приз. А более подробно о правилах тебе расскажет Маргарита.
2: Мы включим для тебя три отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, получишь приз, отправишься на стендап-концерт. Ну а если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию в наш мессенджер Макс.
0: Все верно, давайте будем начинать. Тебе желаем удачи, слушай внимательно песни. Ну а потом, когда все три проиграют, ждем от тебя три ответа.

0: Так, ну вот три песенки прозвучали у нас. Есть ли какие-то варианты, кто исполнял?
1: Вот первая, я забыла, как ее зовут, конечно.
0: Угу.
1: Такая интересная девушка.
0: Вот нам бы все-таки вспомнить.
2: Да, интересную девушку вспоминай.
0: Да, да, ну давай пока с другими, может, разберемся. Вторая, третья, чтобы не забыть.
1: Вот вторую я точно не знаю исполнителя. Третья, по-моему, Нюша.
0: А тогда смысл нам, если ты вторую точно не знаешь? Ну, с Нюшей, да, молодец. Но раз первую не можешь вспомнить, вторую точно не знаешь. По крайней мере, попытаюсь. Но ты честно сказала, что ты не знаешь. Некоторые тянут время. Пытаются еще что-то. Ну, зато честно. Давай так, мы сегодня с тобой расстанемся, но ждем от тебя новых смайлов, в другой раз поиграем. Хорошо?
1: Спасибо большое, хорошего вам дня.
0: Да тебе, Олечка, тоже. Отлично добраться до работы и успеть собрать все сплетни. Счастливо. Ну, а всем-всем остальным мы говорим прямо сейчас. Берем в руки смартфон и отправляем в мессенджер Макс на +7 932 020 102 5 трех исполнителей. Кто же это? Естественно, первому правильно ответившему мы вручим приз. Отличный приз — это пара билетов на стендап.

8:13 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Подводим итоги нашей игры «Тривиат». Давайте-ка напомним по-быстренькому, какие композиции сегодня мы загадали.

0: Вот такие сегодня у нас были загаданные музыкальные отрывочки. Ну и действительно, первый пришел ответ от девушки с красивым именем Аня. А загадали мы сегодня Бервульф, Киш и Нюша. Вот такие сегодня у нас были композиции, такие у нас сегодня были исполнители в нашей игрушке «Три в ряд». Аня, тебе мы сегодня вручаем наш главный приз – пара билетов на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова.
1: На правах рекламы.
0: Комики привезут на Урал свои сольные программы с импровизацией, запоминающимися шутками и яркими историями.
1: Выступление пройдет 28 июня в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл», категория 18+.
2: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Где пробки?
0: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
11: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма до Генина, от Сахарова до Краснолесия, также Комсомольская от Обизны до Малышева, Старых Большевиков от Баумана до Фронтовых бригад, Фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской и Шевская от Красных командиров до фронтовых бригад.
10: Реклама.
12: Внимание, отличная новость. «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
13: Thank you.

0: Прямо сейчас начинаем обсуждение темы утра. Сегодня у нас четверг, 18 июня, по традиции четверг воспоминаний. Решили мы повспоминать наши детские игры, которые были в каждом дворе. Ну, сейчас больше в телефонах, а раньше больше во дворах играли как-то, да? Ну, и тем не менее, ну, не только во дворах, наверное, дома вы играли где-то там в каких-то клубах, на базах, на природе. И мы решили поговорить про игры, во-первых, узнать, какие игры ты играл, а во-второе, самое главное, наверное, а точно в нашей теме сегодняшнего утра, это в какой игре в детстве ты был круче всех. Вот круче всех. Например, мы очень круто играли в ножички. Я помню, вот, ну, я играл круто в ножички. Это когда чертится такой большой круг, mm-hmm. и там отрезаются территории. То есть бросаешь нож, он втыкается, и ты территорию отрезаешь. Я прям вообще во дворе всех обыгрывал. У меня был такой классный ножичек такой. Ходили бы. Там все ребята тогда были, играли в эти ножички. И вот со мной практически никто не мог потягаться. Я профессионально обыгрывал.
1: Потому что у тебя был самый большой ножичек.
0: Да, ну нет, ножичек был небольшой, а еще мы играли в ножички, но в кораблике, на скамейке. Не играли?
1: В песочнице мы
0: играли. Нет, как в песочнице, там нужна доска, чтобы он втыкался. То есть ты ножик делаешь буквой «Г» перочинной, подкидываешь его, он там в разную, в зависимости от того, в какую позу он стал, там кораблики считалось, там очки какие-то, баллы, да, и вот тоже у меня это, в общем, что касается вот в детстве, у меня, собственно, такое оно было, и мы во дворе довольно часто играли. Вот, я умел, был мастером с ножичками. А ты, Рит, кстати, в чем была мастерица?
2: Я была чемпионом по игре в прятки. То есть я пряталась так, что меня никто не находил никогда. Я уже заранее продумывала место, ну прям какое-то такое место таинственное, супер таинственное.
0: Можно скажу, добавлю?
2: Давай.
0: Просто Рит у нас аккуратненькая, маленькая,
1: худенькая.
0: Прятаться легко.
1: За любое дерево.
2: Да, я очень компактная.
0: В этом плане, конечно, тебе повезло.
2: Да, и однажды такое было. Мы играли на улице, бегали. Я спряталась и смотрю, что уже просто все ушли домой. Все ушли домой, а я все сижу. И мне соседка говорит, ну что же, ты сидишь, выходи, уже поздно. И я ушла домой.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Далее на ЖБФМ яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: На общегородском выпускном в Екатеринбурге выступит Ваня Дмитриенко.
0: Вау!
2: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
4: Машину решил поменять. В Атлантик Про пора забежать. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Ритм, давай.
1: В Екатеринбурге 26 июня пройдет общегородской выпускной. Традиция собирать на одной площадке всех выпускников города появилась еще в 2024 году. Раньше выпускники собирались в парке Маяковского, а в этом году мероприятие пройдет на стадионе УГМК-арена. Угу. Хедлайнером вечера станет Ваня Дмитриенко.
0: Ой, выпускники, три. Пищите.
1: Выпускницы, я бы сказала.
0: Ну да.
1: Он выйдет на сцену в 19:45, запоминайте. Посетить концерт смогут около 15 тысяч человек. То есть это и выпускники, и все причастные к этому празднику.
0: Мамы,
1: я думаю,
0: папы.
1: Родители, угу. Учителя.
0: Интересно,
1: да.
0: А вход там будет платный, бесплатный?
1: Вход по специальным пригласительным билетам.
0: Угу. Потому что, мне кажется, там всех не вместит даже Екатеринбург-арена, потому что там, ну, как бы УГМК-арена, потому что там плотновато все равно.
1: Да, я думаю, на Ваню Дмитриенко и бабушки выпускники. Выпускников захотят.
0: Да там и бабушки, бабушек бы все сходили,
1: да.
0: На Ваню Дмитриенко. Но он действительно сейчас очень популярен. Ну что, многие города сейчас позавидовали Екатеринбургу,
1: вообще.
0: Екатеринбургским выпускникам. А вот эта традиция, мне кажется, ее надо уже выводить на улицу и делать а-ля такие, знаешь, алые паруса, как в Питере.
1: А это и переняли с алых парусов.
0: Да, потому что я понимаю, знаю, что откуда все растет, но все-таки кораблик-то хочется, чтобы Поисети прошел с парусами.
1: А, ты на это намекаешь?
0: Да, конечно, самое-то главное. Представляешь, Поисети такой заходит, корабль с парусами.
1: Романтично.
0: Да, вокруг стоят выпускники, вот это, мне кажется, было бы шикарный салют такой.
1: Отличная идея, послушайте, Палыч.
0: Вдруг воплотят, я бы сам сходил, посмотрел.
1: Я бы тоже.
0: Это яркие заголовки для выпускников на Джем ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Сейчас в центре города плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность, днем кратковременный дождь и даже гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 17, Полевской плюс 18, Асбест-Туринск плюс 19 градусов.
5: Реклама.
9: Три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
10: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
11: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
10: Сайт sib-kalina.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8:39 в Екатеринбурге.
1: Так близко.
0: В центре города плюс 19 градусов. На календаре сегодня 18 июня, четверг. И мы с четверг воспоминаний спрашиваем тебя, в какой игре в детстве ты был круче всех. У каждого игры были свои. Девчонки играли в свое, парни в свое. Давайте почитаем, что пришло.
2: Настя пишет, в детстве мы постоянно пропадали во дворе. Игр было много. Угу. Резиночки, квадрат, казаки-разбойники. Но нам, девочкам, больше всего нравилось играть в бабкины панталоны.
3: Это что такое?
2: Это классная игра. Я знаю, когда веду ведущий кидает мяч игрокам, и каждый тур разная тема. Первый, как тебя зовут. Кидает мяч, и если ловишь, то это твое имя и так далее. Если ловишь на фразе «бабкины панталоны», то сам выбираешь имя, и вот мы там такую крутую жизнь себе придумывали, и у меня очень классно получалось быть ведущей.
3: Все, я вспомнил, да, такое.
0: Тоже играли, что ли?
3: Ну, мы во всякое играли. Вышибалы играли, все, что касается мячом. Ну вот, еще у нас была в детстве игра, я у кого спрашиваю, никто в такое не играл. Называлась «На пробке».
0: У нас играли, ну, как-то у нас, ну, не мой возраст, видимо, играл.
3: Да,
0: по
3: это
0: младше вот
3: где-то,
0: у нас ребята,
3: ну, это где-то, да, это начальная школа, то есть собирали пробки, откручивали у всех у мам с духов вот эти вот.
0: Видел, да, различные пробочки.
3: Да, вот эти вот от йода маленькая, вот эта самая пробочка, она у нас называлась «Малютка», я до сих пор даже помню. Ага. То есть все одеколоны у нас дома были без этих, без пробок.
2: А что делали с ними?
3: Нужно было ногами, еще раз.
2: Ногами?
3: То есть, да, ногами, то есть ставилось это, ну, на пол, либо на землю, и расстояние, наверное, метра два. Вот. И нужно было своей пробкой сбить чужую. И это делалось ногами. То есть всякие там разные пируэты. И зажималась она ногами, и прыгали мы с ней. И просто так пытались попасть пробкой в пробку. Вот. Ну, естественно, у меня был целый мешок этих проб, потому что я там всех... Я был самый меткий, я выигрывал. Да, был самым богатым в плане пробок.
0: Слушай, ну здорово, молодец. Да. Света пишет, всем привет. В нашем детстве было много крутых игр, которые, как сейчас бы сказали психологи, способствовали нейрокоррекции и социализации. Мои самые любимые были казаки-разбойники, вышибалы, 10, 20, 3, 15, классики всех видов и форматов. Но была игра, в которой мне не было равных во дворе. До 14 лет я держал абсолютную пальму первенства по игре в... резиночки.
3: Да.
2: О, молодец.
0: Да. Ловкость, координация, скорость, правильно подобранная одежда и обувь, секреты чемпионства. Ну и, конечно же, ежедневный тренаж.
2: Да.
0: Дома между двумя стульями натягивалась резиночка и на радость соседям снизу оттачивалось свое мастерство. Золотые были денежки.
3: Это дома еще.
0: На радость соседям снизу.
2: Здорово. Мне, кстати, повезло, что у меня был свой дом. Ну, у нас был частный дом,
0: понятно.
2: Поэтому я
0: соседей
2: там скакала, да, тоже между двумя стульями натягивала целыми днями. А потом, ну, на улице показывала всем свое мастерство.
0: Мы пробовали, кстати, действительно, у нас было сложно. То есть, ну, нам, парням, было сложно разобраться в этой истории.
2: Путались.
0: Да. В какой игре в детстве ты была круче всех? Об этом мы сегодня говорим. Четверг, воспоминания у нас. Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал GMFM и Екатеринбург, ну и группа GMFM во Вконтакте. Присылай, куда тебе удобнее. За все сообщения читаем, и за одно из них вручим сертификат в кафе «Калачина» 2000 рублей.

0: Где пробки?
1: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы фронтовые бригады от Бабушкина до Шевской, также Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской, Щербакова от Прониной до Павлодарской, много машин на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад, на Карла Липнихта от Шевченко до проспекта Ленина и на Кольцовском тракте от Яблоневой до переулка Базовый.
0: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: 102,5. Jam FM.

0: 8 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на GMFM игра «Мальчики и девочки». Игра, в которой мы с тобой пообщаемся, поднимем друг другу настроение. Но самое главное, кому-то из вас еще и подарки достанутся, выигранные на GMFM.
1: Чтобы принять участие в игре «Мальчики и девочки», тебе нужно отправить любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 5. Это сейчас прозвучал номер для твоих смайликов. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Вперед!
2: Ах, как

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на 300 миллиардов долларов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Мужчина с пистолетом угрожал прихожанам и сотрудникам храма Иннокентия Московского в самом центре Екатеринбурга на Ленина 11А. Информация об этом появилась в телеграм-канале храма. Прихожан попросили о помощи. Настоятель храма подтвердил информацию. Дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские выяснили, что пистолет, которым он угрожал в храме, был пневматическим. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» Екатеринбург-Красноуфимск встал на вокзале в Дружинино. Пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 21.00. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании рассказали, что поезд задержали по техническим причинам, передает Е1. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвуют 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие. Это цитата. Задача фиджитал спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72.75, евро 84.34.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, днем кратковременный дождь и грозу. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: 9:08 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Начинается игра мальчика, мальчики-девочки на Jam FM. Разыграем пару пригласительных в Континент Синема «АллатРь» на абсолютно любой фильм. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Александр, он из Екатеринбурга, работает в грузоперевозках, сейчас уже трудится вовсю. Саша, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, у нас сегодня четверг воспоминаний, мы всех спрашиваем, в какую игру в детстве ты любил играть больше всего, ну и в какой игре ты был круче всех. Что вспоминается?
1: Да, наверное, казаки-разбойники, догонялки, прятки. Во все играли, во все, что можно было.
0: А в какой ты был чаще чемпионом? В какой побеждал других?
1: В прятках. Все-таки... Домой убегал, и дело закончилось. И никто не находил.
2: Интересный лайфхак.
0: Рит, так же, как ты.
2: Ну, почти.
0: Хорошо, играешь ты с Катей, Саш. Катя у нас сегодня представляет команду девочек. Она из Среднеуральска, работает домохозяйкой. Катя, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Но у тебя, Кать, в детстве какие игры были, в каких играх ты была круче всех?
3: Ну, играли вообще много в какие игры, но, наверное, больше всего любилось играть в резиночки.
0: Угу. Тоже в них, да, была такая чемпионка?
3: Ну, да.
0: У нас просто девчонки как раз пишут, что именно в резиночках они действительно были, прям тренировались, у них там какие-то игры, тренировки, дома стулья ставили. У тебя тоже такая подготовка была мощнейшая?
3: Дома не ставили, во дворе было два больших тополя, вокруг тополя резиночку обматывали и прыгали.
0: А, ну у вас удобно тополя росли,
2: да.
0: И соседям не мешали, считай,
2: хорошо,
0: да?
2: Вообще.
0: Ну, здорово, посмотрим, кто в нашей игре станет лучшим, все-таки Александр или Екатерина. Слушайте правила, вам, конечно же, обоим желаем удачи.
2: Мы для вас с Палычем приготовили по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч готовил, старался вопросы для Кати, я готовила вопросы для Саши. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Александр, первый вопрос для тебя.
2: Эноки – это грибы или орехи?
1: Грибы.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Катя, вопрос для себя. Скажи, пожалуйста, 10-й трамвай идет на 7 ключей или нет?
3: Наверное, нет.
0: А он идет. ЦПКО, 7 ключей у него маршрут. Счет 1-0 пока в пользу мальчиков. Вопрос для Саши номер 2.
2: Твайлайтинг – это вид окрашивания волос или вид макияжа?
1: А еще раз, можно, что это вариант ответа?
2: Это окрашивание или макияж?
1: Я думаю, что окрашивание.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Катя, нужно отвечать. Скажи, пожалуйста, как переводится с японского слово «караоке»? Поющая машина или пустой оркестр?
3: Поющая машина?
0: Нет, пустой оркестр. Ну, теперь ты об этом знаешь, и в караоке можешь девчонкам сказать. А вы знаете, как переводится караоке? 2-0 сегодня у нас, игру можем остановить. Мальчики дали два правильных ответа, у Кати сегодня два минуса. Но это значит, что Катя с нами поиграет в ближайшее время снова. Ждем от тебя новых смайлов. Хорошо, Катя?
3: Хорошо.
0: Отличного тебе дня, прекрасной погоды. Ну а Сашу поздравляю с победой! Вот так вот за две игрушки, то есть за два ответа, все, победа уже в руках. Вручаем мы тебе пару билетов в Континент Синема «АллатРь» на абсолютно любой фильм. Ты сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры года.
1: Спасибо. И можно секундочку привет передать?
0: Да, пожалуйста.
2: Конечно.
1: Я бы хотел передать привет всему Екатеринбургу, а в частности моей любимой жене Наталье. Я ее очень сильно люблю, ценю, и пусть она не грустит.
0: Как здорово.
2: Шикарно, молодец.

0: Бывший.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
5: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM, ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни», автоцентр «Глазурит».
11: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Шевская от Краснофлотцев до Фронтовой бригад, также Ленина от Хохрякова до Луначарского, Фронтовые бригады от Бабушкина до Шевской, много машин на Свердлова, Карла Литнюхта от Братьев Быковых до проспекта Ленина, также на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Кольцовском тракте от Яблоневой до переулка Базовой.

0: Продолжается четверг воспоминаний на Jam FM. Сегодня у нас 18 июня, и мы тебя спрашиваем, в какой игре в детстве ты был круче всех. Почитаем, что нам уже пришло.
1: Таня пишет: а мы на даче делали штаб где-нибудь на дереве или в кустах. Угу. Пикник там устраивали, очень прикольно было.
2: Да.
1: Еще в резиночку, в козла, в пионербол на великах гоняли. Из одуванчиков и палочек классных куколок с кудряшками делали. В бумажных кукол тоже играли. Еще строили из песка громадные замки с балконами. На них этих куколок рассаживали. И потом в эти замки запускали жучков. Еще была игра в кафе, магазин с листиками. Это вообще отдельная история. Детство у нас было огонь.
0: Слушай, ну действительно, почитаешь, все такие активные, и дома-то практически никто и не сидел.
1: Правда.
0: Таня пишет: доброе утро, в детстве у меня было много любимых игр, но самая любимая была вышибалы. Обычно я оставалась одна. А еще мне нравилось обыгрывать парней в ножички, они так бесились. Ну и в дурачка играли по желанию, но это уже так, на фантазию. Прислай свои сообщения в тему утра, в какой игре в детстве ты был круче всех. Наш мессенджер Макс +7 93 20 20 102 5 и группа Jam

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градусом. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, ну о чем же они будут?
1: В Тольятти теперь можно купить шашлык в стакане.
2: Опа.
3: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса, а на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы любите шашлык?
0: Спросила двух мужчин.
1: Хорошо. Какой самый необычный вы ели?
0: Необычный шашлык?
1: Да.
0: Странно. Из чего приготовленный, наверное, это там...
1: Ну, каким образом, может быть, маринад какой-то вкусный?
0: Не знаю, мне шашлык либо мягкий, либо твердый. Mm-hmm. Вот, и еще я ел, наверное, неудачный шашлык, это когда очень было много зелени всевозможной, там, петрушки какой-то, вот
1: кинза.
0: Этой кинзы,
10: да,
0: и
10: вот это
0: оно перебивало запах мяса, то есть такое ощущение, что это как будто кинза одна. Вот, это, наверное, из неудачных вариантов, хотя не скажу, что необычный. Необычный шашлык, ну, наверное, из каких-то овощей, может быть.
1: Хорошо.
0: Что-то такое.
1: Появился в Тольятти шашлык в стакане, представляете?
0: Нет.
1: То есть любимый сочный шашлычок из свинины или нежной курицы теперь просто удобно брать с собой и не нужно искать место для полноценного пикника. Ну, то есть форма подачи такая в стаканчике.
0: Понятно, не на шампуре.
1: Нет, как это выглядит? Ни на шампуре, ни в лавашике. Кусочки мяса, лучок, вот практически как бабл-ти, только шашлычок.
0: Так себе. Не очень сравнение, конечно, с бабл-ти.
1: Же все модно ходить с вот этими вот стаканчиками, да, а здесь шашлык у тебя в стакане.
0: Да, арбуз нарезали туда, положили, или там дыню, вот такая же история, наверное.
1: Да, но только в случае шашлыка это для брутальных.
0: Не очень понимаю. Ну, большой шашлык должен быть стакан, должна быть банка, наверное, какая-нибудь даже.
1: Ой, я не знаю, у тебя масштабы.
0: Ведерко. Ну, стакан там совсем немного шашлыка.
1: Ну, кусочек 4, наверное,
0: этого
1: вместится
0: мало.
1: Небольших.
10: Главное, чтобы стакан был красивый, наверное, да? Для этого все сделано.
1: Ну, мне кажется, это идеально для того, чтобы перекусить на ходу.
0: Ну, если куда-то бежишь, торопишься с шашлыком.
1: Закинулся.
0: Вот вот. Не знаю, для меня кажется, шашлык надо не на ходу есть, так вот спокойно, наслаждаясь.
10: Шампура вот так.
0: Шампуриком идеально, когда много овощей, лаваш, что у тебя. Ну, соусы различные. Нет, вот такая история мне больше нравится.
1: Не оценили вообще.
0: Ну, то есть на бегу пускай все-таки будет не шашлык.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность. Днем кратковременный дождь, грозу, ветер западный 3-8 метров в секунду. Днем температура поднимется до плюс 26 градусов. Сейчас наш термометр показывает 22. В Ревде в Реже сейчас плюс 18, в Краснотуринске плюс 20 градусов.
9: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
11: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
9: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
11: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
12: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Время гороскопа в утренней джимнастике. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Сегодня у нас 18 июня, четверг.
1: Овен, не торопись с решениями, продумывай каждое действие.
2: Телец, приятные мелочи порадуют и зарядят на весь день.
1: Близнецы, неожиданная идея подскажет новый путь к цели.
0: Рак, сделай паузу и побалуй себя чем-то уютным.
1: Лев, твои слова окажутся поддержкой для кого-то рядом.
2: Дева, организованность поможет избежать лишних забот.
1: Весы, будь готов к компромиссу, это пойдет на пользу делу.
0: Скорпион, не трать время на тревоги, твои собственные силы важнее сомнений.
1: Стрелец, новое знакомство станет поводом для радости.
2: Козерог, отдохни от суеты, даже маленькая передышка принесет пользу.
1: Водолей, твоя креативность привлечет интересные возможности.
0: Рыбам, доверяй своим чувствам, они приведут к верному решению.
3: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
4: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Далее на Jam FM обсуждение темы утра. Сегодня мы тебя спрашиваем, в какой игре в детстве ты был круче всех. Сегодня у нас четверг, воспоминаний в утренней джимнастике.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
1: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
0: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
4: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы: вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной, также Московская от Объездной до Волгоградской, Комсомольская от Педагогической до улицы Малышева. Много машин на Московской от Хомякова также до Малышева, на Шевской от Краснофлотцев до Фонтовых бригад, на Березском трактор до от Барьерной до Мурзинской и на Щербакова от Прониной до Павлодарской.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: 102.5 Jam FM.

0: 9 часов 49 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Сегодня у нас четверг воспоминаний, мы с тобой разговариваем и обсуждаем интересную тему сегодня. В какой игре в детстве ты был круче всех? Разыграем сертификат среди всех сообщений в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Почитаем, что еще пришло.
1: Мария пишет: а мы в детстве играли в малоизвестную игру «12 палочек». Ага. Был ведущий, который охранял некую конструкцию, которая состояла из кирпича, на котором лежала досочка, и на краю этой досочки, которым она касалась асфальта, лежало 12 палочек.
0: Интересно.
1: Начало игры. Все дети разбегаются и прячутся. Цель ведущего — искать участников. И когда находил, он вслух кричал его имя и бежал к досочке, чтобы палочку положить под досочку.
0: Опа.
1: Если найденный успеет быстрее, то он ногой наступал на свободный край досочки этой, и все палочки разлетались, и игра начиналась заново. Если это происходило в момент, когда кто-то был уже найден, то все остальные освобождались и прятались заново. И так продолжается, пока ловкий ведущий не найдет всех, и все 12 палочек сложит сам под досочку.
2: Ну, кажется, тяжело ведущему.
3: Ведущему, да, здесь он встревает.
1: Вообще,
0: я, кстати, помню, я уже стал ее подзабыл, а вот сейчас ты напомнил, действительно, мы играли и с таким удовольствием, когда подбегаешь и успеваешь раньше ведущего. Как? Надо было максимально сильно шлепнуть, чтобы все палочки разлетелись
3: по всему.
1: Палыч, ну ты просто обязан играть в игру палочки.
0: Ну да. Так, что нам еще написали? Лариса пишет очень большое сообщение, но кусочек процитирую. Она пишет, что они делали секретики всевозможные, вот эти из фантики, из-под конфет, стеклышки. Но моя страсть в детстве — это, конечно же, календарики. Тут уже мне не было равных. 7 огромных альбомов, которые я до сих пор нахожу иногда в шкафу, не поднимаясь рука с ними что-то сделать. Календарики копили все. Они были глянцевые, различные тематики и очень качественные печати.
3: Да-да-да.
0: Ими менялись. Это была валюта. Можно было выменить даже жвачку ГДР на 11 календариков. 11, не 10.
1: Прикольно.
0: Причем календарики купить в свободном доступе было нельзя. Можно было иногда купить в киоске «Союз печать», но с нагрузкой. Так, один календарик 3 копейки и расческа 20 копеек. Вот такой набор. Нагрузка,
3: слово
0: такое.
3: Я помню, раньше такие цветные были, импортные всякие, такие классные.
0: Да.
3: Разноцветные.
0: Ну вот правда, календарики, конечно, шикарные были. А еще переливашки были, когда там раз, две картинки.
1: Я собирала тоже.
0: Да многие собирали. Даша пишет: доброе утро, помню игру резиночки, было много этапов. Резинка поднималась все выше и выше. Но а я со своим невысоким ростом все равно всегда прыгала до конца.
1: Молодец.
0: Вот так вот. Высокая прогучесть у Даши. Продолжает принимать сообщение в тему утра. Четверг воспоминаний у нас сегодня. В какой игре в детстве ты был круче всех? Присылай сообщение в наш мессенджер Макс. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же наш канал и группа GMFM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. Все принимаем. За одно сообщение скоро вручим крутой приз на GMFM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на $300 миллиардов, а Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Мужчина с пистолетом угрожал прихожанам и сотрудникам храма Иннокентия Московского в самом центре Екатеринбурга на Ленина 11А. Информация об этом появилась в телеграм-канале храма. Прихожан попросили о помощи. Настоятель храма подтвердил информацию. Дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские выяснили, что пистолет, которым он угрожал в храме, был пневматическим. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» Екатеринбург-Красноуфимск встал на вокзале в Дружинино. Пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 21.00. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании рассказали, что поезд задержали по техническим причинам, передает Е1. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал-спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвуют 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие, это цитата. Задача фиджитал-спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал-спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72.75, евро 84.34.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, днем кратковременный дождь, грозу, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 26 градусов.
0: Для слушателей старше 12 лет. Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: 10:06 в Екатеринбурге, за окном уже плюс 24 градуса. Подводим итоги темы утром. Разыграем сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Среди всех, кто прислал сообщение в тему, сегодня у нас четверг воспоминаний был, в какой игре в детстве ты был круче всех. Ну что, почитаем еще?
1: Алена пишет: «Все детство играли в дворовые игры. Я очень хорошо прыгала в резиночки и была выручало. Всех выручала.
0: Выручало.
1: А еще играли в ножички. Тоже очень хорошо. Получалось завоевывать соседние территории земли».
2: Да. Ну, было,
0: ну,
2: такое.
0: Да.
2: Было.
0: Молодец, надо же, да, устоять. Ну там, да, действительно. Я бы сейчас с удовольствием, кстати, поиграл в ножички.
1: Вот девчонка.
2: Говорю, еще одна девочка. Игра есть про в ножички, в песочнице. Там вот нужно тоже подкидывать его, вот, буквы «Г», если ножичек, ага, загнешь, и как он воткнется.
0: Ну, то я есть, понял, но это песочница.
2: Да, если чем выше ручка, значит, тем круче.
0: Интересно.
2: Вот так, да.
1: Прикольно.
0: С Александра написала нам: «Мы любили безумно играть с сестрой в школу. И вот был такой случай, это был 6 класс, и учебники выдали раньше, за месяц до начала учебного года, и мы всегда играли в школу». Не играла, Рит, в школу?
1: Играла, конечно, у меня даже доска была. Она была от дверцы от ящика.
0: Таня пишет: «Всем привет. Вспомнила сейчас, как мы в детстве играли в «Эллен и ребята». Прям как по сериалу. Строили дом, кухню, гараж. Даже мотоцикл соорудили из подручных штук. Ну и чисто, как в кино, все девчонки, конечно, хотели быть Эллен, а мальчишки придумали свои роли, и получалось целое приключение. Столько фантазии было, столько смеха. Какие классные были времена».
1: Мы тоже играли в «Эллен и ребята», но до мотоцикла дело не дошло.
0: До мотоцикла.
1: Построили
0: звучит
1: мотоцикл.
0: Брутально. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили выбрать, пришло от Наташи. В играх она побеждала, где нужно было бегать. Я всегда прибегала первой. Помню, как-то раз было две команды, и мы с мальчиком бежали, кто быстрее. Я победила. А команда соперника высказывала тому мальчику: «Тебя, девчонка, обогнала».
1: Ой.
0: Бедный парень. Спасибо всем, кто писал сообщение, но Наташе мы еще и вручаем наш главный приз — сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam.fm. Где пробки?
12: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. А спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
13: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит Гагарина от педагогической до Малышева, также вторая Новосибирская от Умельцева до Палисадной, Щерс от машины до 8 марта. Много машин на Серафим Дерябиной, Токаре от Грузовской до улицы Кирова, также на Московской от Обезной до Волгоградской, на Березском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Щербакова Проненной до Павлодарской.
11: Реклама.
14: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
9: 102.5 Jam FM.

0: всем доброе утро. В воскресенье уже совсем-совсем вот-вот отмечается День кинолога, и у нас в гостях сегодня кинолог-зоопсихолог, прекрасная Юлия Нестерова, а вместе с ней очаровательные собаки, как мне сказали, немцы. Первый немец – это немецкая овчарка Джон, а второй – немецкий шпиц Фрай. Юля, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, давай сразу вопросов много же у нас. Во-первых, как кинологи и собаки празднуют День кинолога? Есть ли какой-то там, не знаю, ритуал? Может, где-то собираетесь?
1: Ну, и в принципе нет. Если рабочий день, то работаем. Если не рабочий, то отдыхаем, как обычные люди. А собаки тоже отдыхают от нужного кинолога.
2: Тусуются.
0: То есть у вас как раз отмечается праздник так, что вы не встречаетесь, отдыхаете друг от друга, да? Неплохо. Кинолог – это тот, кто воспитывает собаку или тот, кто перевоспитывает ее хозяина?
1: Ну, я всегда на первом созвоне говорю, что я учу хозяина правильно взаимодействовать с питомцем, потому что это надо... Как вождение машины, нельзя, сидя рядом на пассажирском сиденье, научиться водить машину. То есть хозяин должен научиться правильно донести мысль собаки на ее языке. То есть мы должны воспринимать собаку как иностранца. Так. И поэтому мы должны научить собаку нашему языку и научиться объясняться на собачьем языке, ну, условно говоря.
0: Интересное сравнение,
2: необычно.
0: Да? Здорово. А зачем вообще современной городской собаке обучение? Мы же не собираемся с ней на охоту там или охранять границу.
1: Ну, вообще это называется УГС, удобная городская собака.
0: Так.
1: То есть собака должна быть управляемая, и получается в наших реалиях не реагировать ни на собак, ни на людей, ни на транспорт, и быть управляемой. То есть вовремя остановиться, куда-то не пойти, на кого-то не среагировать, и ну вот и тогда будет собака управляема в городской среде.
0: То есть чтобы она не представляла опасности для других, скажем так, тоже. В том числе.
1: Ну и как бы для себя, потому что неуправляемая собака может выбежать на дорогу, да,
0: ну,
1: и попасть под машину.
0: Конечно.
1: Вот, поэтому нам надо уметь управлять собакой.
0: Вот, подошли к командам. Есть ли какой-то золотой стандарт команд, который должна знать каждая собака?
1: Ну, это базовые команды: сидеть, лежать, стоять, обязательно стоять, и ко мне, да. И очень много мы учим трюков, потому что собакам это нравится, и это такая для них условная переменка от нудных базовых команд.
2: Вот. Например, какие трюки?
1: Ну, там хоп, да, собака вращается, команда домик, там что-то вот.
0: А домик это что?
1: Это собака, мы расставляем ноги пошире, и собака заходит сзади и садится у нас между ног.
2: О, у меня собака такой обучена, кстати.
0: Вот, домик называется. Да. Буду знать команда, как называется теперь. Хорошо, вернемся, точнее, поговорим о маленьких собачках. Чихуахуа, шпиц, йорки. Бытует мнение, что им дрессировка не нужна, ведь их можно просто взять на руки. Так ли это?
1: Ну, во-первых, развитие мозга никто не отменял. То есть мы должны развивать какой-то интеллект у собаки. И опять же, мы должны уметь общаться, да, и доносить свою информацию. Маленькую собаку еще сложнее заметить автомобилисту на дороге, да?
0: Ну да.
1: Поэтому тем более надо уметь управлять собакой. И вот это, ну, распространенное мнение «не надо заниматься» приводит к тому, что теряются очень много собак, потому что
0: это
1: они
0: правда.
1: Не умеют слышать хозяина.
2: Не социализированы.
1: Убегают. Ну, вот все вместе взятое, да, поэтому как бы все-таки заниматься надо с собаками любых размеров.
0: Слышите, девушки, с собачками на руках, то некоторые такое ощущение, что я недавно видел картину, когда девушка вышла из магазина, а

0: Да, и даже заходят такие с ними в кафе, например, в лифт.
1: Ну, в самом деле, хочу сказать по наблюдению, как раз с большими собаками все в основном ходят на поводках, а вот эти вот мелкаши, как все считают, она же у меня безобидная, поэтому они все бегают без поводков, и хозяевам крупных собак очень сложно избегать каких-то конфликтных ситуаций, потому что, как правило, с собаками гуляют женщины, и удержать большую собаку, когда маленькая собака бесповодочная лезет прямо той в пасть, очень сложно. И как раз все наезды на хозяев крупных собак. Хотя они стараются максимально избежать конфликтов.
0: То есть если мелкая будет задирать большую, то ответит?
1: Ну, она даже может, то есть если моя крупная собака агрессивная, я ее держу на поводке, а к ней подходит маленькая собачка чисто поздороваться, поинтересоваться, познакомиться, а моя не хочет с ней знакомиться, то мне надо всеми фибрами души удержать своего крупного пса от знакомства, потому что это может закончиться не очень хорошо для маленькой собаки. Ну и вообще никто не отменял правила выгула. Все собаки должны выгуливаться на поводках в городе.
0: Тут правильно.
2: Полностью согласна. Да. Но я знаю, что у моей подруги крупная собака, и она просто идет в другую сторону, если видит какую-то мелкую собаку, типа шпица, йорка и так далее.
1: Ну, сейчас столько много собачников, если ты еще попадаешь в пик прогулок, то получается, ты куда бы ни отвернул, там ото всех щелей вылазят эти. А еще в летом, когда зимой-то с мелкими мало гуляют, а летом-то все гуляют, и как ни вертись, везде нарвешься.
0: Вот как раз сейчас лето, сезон, да?
1: Да.
0: А вообще, как понять, что чужая собака настроена дружелюбно или враждебно? Может быть, какие-то сигналы есть, на которые нужно обращать внимание?
1: Ну, как правило, собака пригибает голову, она становится в такую позу, ну, достаточно напряженную. Вот, тогда, да, понятно, что собака может броситься. Но это надо вообще рассматривать, потому что у них есть охотничий инстинкт, когда они как бы типа охотятся, но в дальнейшем они готовы взаимодействовать дружелюбно, но просто встают в эту позу. Но тут как бы собачники... Хорошие собачники различают позу агрессии и позу просто замирания.
0: Нам простым людям не понять, да?
1: Ну, сложно, да, вот так, и особенно на пальцах по радио объяснить, как это
0: выглядит, да?
1: Выглядит, да.
0: Ну, в общем, если собака
2: нахохлилась как-то.
0: Приопустила голову,
1: ну, приопустила, да, и замерла вот так вот, то есть она что-то пытается...
2: Тебе донести.
1: Ну, как бы напряжена, то есть она в любом случае какой-то сделает сейчас рывок. Это готовность номер один к прыжку.
0: Имеем в виду.
2: И тоже готовимся.
0: Кстати, да, вот что делать, если бежит навстречу большая собака? Бежать, замереть, кричать? Советы какие-то есть?
1: Ну, лучше все-таки не бежать, потому что, да, срабатывает, опять же, инстинкт.
0: Добыча.
1: Убегаешь, догоняю. То есть собака бежит за кошкой, пока кошка бежит. Кошка остановилась, собака остановилась.
0: Как игрушка.
1: Да, либо она перестала стать интересной, потому что она не бежит, либо как бы вот у собаки интереса нет догонять.
0: Стоим.
1: Да. Ну, кошка бывает тоже агрессивная, и она бежит на собаку, и бывает есть такие картины. Собаки убегают, потому что кошка их там догоняет и лупит.
2: Да, часто такое бывает.
0: Ну и давайте последний, наверное, вопрос. Расскажите про свою любовь к собакам. За что, почему и вообще, когда все это началось?
1: Ну, это началось прямо вот с самого моего, мне кажется, даже неосознанного детства, потому что мама мне рассказывала, только она отворачивается, я уже в пасти у собаки. А насколько я помню, да, вот это вот свое детство, ощущение, вот этот язык, когда болтался язык, и мне хотелось его потрогать, он у него такой был...
0: Большой пес.
1: Да, и поэтому я все время... каждой собаке пыталась залезть в пасть.
0: Ты чего себе, ребенок такой идет?
1: У меня есть, да, вот мне год, и фотографии, рядом сидит собачка какая-то дворовая. Это
0: миленькая.
1: И я вот к ней...
0: С языком.
1: Пытаюсь к ней...
0: Язык. Ну и, в общем, эта любовь переросла во что-то большее, в профессию уже.
1: Ну, да, сначала я просто своих собак имела и занималась... И раньше, что было хорошо, что все собаки были обязаны пройти вот это обучение обучение, общий курс дрессировки, да, это развивает мозг, собака становится более...

0: более
1: проблема.
0: Развитая, да. Именно. Угу. И это передавалось из поколения в поколение. Ага. А сейчас, получается, собаки не дрессируются, и ну, мозги у них
2: интеллект
0: немножко...
2: Интеллект не очень.
0: Да, интеллект. Сейчас намного сложнее заниматься с собаками.
1: Чем раньше?
0: Чем раньше, да, они дольше...
1: Там с какой-то базы уже приходили.
0: Да, те, да, уже по наследству им это все передавалось.
1: Имейте в виду. В общем, занимаемся воспитанием собак с детства.
0: Обязательно.
1: Итак, у нас сегодня в гостях кинолог-зоопсихолог, прекрасная Юлия Мнестерова. Продолжим общение совсем скоро. Мы приготовили для вас небольшой блиц, правда или миф, о котором поговорим после небольшого перерыва.

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль, продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Машину решил поменять. В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «СЗ Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». За окном сейчас плюс 23 градуса. Солнце светит. Синоптики же нам пообещали переменную облачность. Днем пройдет кратковременный дождь и даже гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 18 градусов. Полесском плюс 19. В Асбесте в Туринске плюс 20.
0: Реклама.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
11: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
12: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
11: Сайт sib-kalina.ru.
13: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Продолжается интересный четверг у нас сегодня, продолжается общение. Продолжаем разговаривать про собак. Дело в том, что уже в это воскресенье отмечаем День кинолога. У нас в гостях кинолог-психолог Юлия Нестерова. Вместе с ней замечательные собаки, немецкая овчарка Джон и немецкий шпиц Фрай. Вот такие у нас сегодня немецкие гости в гостях. Ну, у нас небольшая игрушка для тебя приготовлена. Правда или миф? Сейчас будем развеивать про то, что говорят про собак. Ты будешь подтверждать либо опровергать, хорошо? Если есть какие-то комментарии, тоже, пожалуйста. Первый миф. Если собака виляет хвостом, значит, она счастлива?
1: Нет, это миф, потому что собака, у нее выделяют параанальные железы запах, и она его так хвостом размахивает, чтобы оппонент почувствовал. То есть запах может быть и как доброжелательный, так же и агрессивный. Вот, поэтому...
0: Не факт, что тебе рады.
1: Да, да.
0: Имеем в виду. Если у собаки сухой и горячий нос, то собака заболела.
1: Ну, как правило, это тоже миф, потому что с просонья у собак часто нос сухой и горячий. Потому
0: тоже
1: что во сне это они потеют, и во сне они, получается, спят и не потеют, и нос может с просонья быть, сухой.
0: Угу, прекрасно. Собака чувствует себя виноватой, когда сделала лужу или сгрызла тапочки?
1: Это все зависит от реакции хозяина. То есть, если хозяин начинает, опять же, кричать все время после этого на собаку, собака как раз, она просто делает вид, на который хозяин реагирует. То есть, она делает вид вот этого, как мы трактуем это, что она виновата, а в самом деле она понимает, как этот от хозяина отмазаться от наказания.
2: А, артисты такие.
1: Да, они хорошие артисты, психологи, да, это все. Манипуляторы, самое главное, они хорошие манипуляторы.
2: А нужно ругать собаку?
1: Ну, тут все по-другому. То есть собака, если ты будешь ее ругать, она тогда будет эти свои лужи прятать.
0: Делать, но прятать.
2: Маскировать
1: начнёт. Да, да, да. Где-то втихушку тебе в башмак, чтобы ты не заметила.
0: Ой. Юлечка, еще один миф или правда, например, что старую собаку новым трюкам уже не научить.
1: Ну, тоже миф, потому что вот буквально вчера, ну, мы занимаемся еженедельно с собакой Джек Рассел, 12 лет. Ей 12 лет, и мы с ней занимаемся, и как раз мы начали в мае разучивать новую связку танцевальную.
0: Ну и как, успехи?
1: Нормально.
0: Танцуем,
1: есть,
0: да?
1: Собака нормально, хозяину мне сложнее объяснить, куда вести рукой, как это все делать.
2: Ну это же собачий вальс.
0: Я понял, сложнее с хозяинами, которые уже... Так, одежда для собак – это просто прихоть хозяев или это вещь нужная, которую нужно использовать?
1: Ну, больше прихоть, потому что у собак должен быть свой теплообмен, и собака должна уметь подстраиваться под климатические наши погоды, то есть к зиме. Зиме у нее должен нарастать подшерсток, а летом, наоборот, шерсть должна более редкая быть. Но ее ни в коем случае нельзя стричь, потому что это терморегулятор собачий. Mm. Вы можете испортить именно, и собака перегреется в жару, когда стригут там под этих львов модные такие прически делают.
2: Есть еще красят сейчас собак, окрашивание делают.
1: Ну, окрашивание делается такими безопасными красками. Ну, это бывает мило, бывает, наоборот, как-то смешно.
2: Страшно.
1: Да, и страшно.
0: В любом случае, собаке от этого нехорошо. Ну, не надо это делать, да?
1: Ну, вообще нельзя мыть собак регулярно, потому что каждая волосинка покрыта воском. Ага. И мытье смывает. То есть мы отталкивающую вот эту поверхность от воды и грязи мы смываем собак. И получается, хозяева говорят, что собака пахнет, и я ее мою. Почему она пахнет? Потому что усиленно работают железы, чтобы выработать вот это сальное покрытие.
0: Поэтому и пахнет.
1: Да, она пахнет. И чем больше моешь, тем больше вырабатывает кожа.
0: Запомнили? Имеем в виду.
1: А в жаркое время терморегуляция от вот этих всяких шапочек, панамок еще ухудшает здоровье собаки.
0: Такой вопрос. Мужчины маленьких собак стесняются и выгуливают только ради жены детей.
1: Ну, тоже миф, не знаю, я очень много вижу собак, гуляющих с мужчинами. Вот мужской, опять же, менталитет, гулять с, ну, маленькая собака, она безопасная, и поэтому они гуляют и без поводков, и даже без ошейников.
0: Так.
1: Вот это ужасно, потому это что вот это, ну, неожиданный какой-то хлопок, грохот или еще что, собака убежала, и даже адресника нет на собаке, все, и потом как ее искать?
2: То есть... Даже с большими бывает такое, что гуляют спокойно и говорят, она не тронет.
0: Это правда.
1: Но есть такое, да, ну вот Джон, как деревенская собака, он гуляет без поводка.
0: Джон.
1: Поэтому, но и в самом деле, объясняем, он не тронет. Но я, как правило, при виде людей, которые видно, что они уже так осторожно, то я говорю рядом собаке, чтобы он шел рядом, чтобы люди спокойно проходили. То есть все же таки мы должны быть взаимоуважительны друг к дружке.
2: 100%.
0: И еще, развейте миф, правда ли, если собака легла на спину, то ей обязательно нужно почесать пузико?
1: Но это миф, опять же, к тому возвращаемся к манипуляциям. То есть, если ты будешь чесать, она будет все время падать и заставлять тебя. То есть, собака воспринимает тебя как раба.
2: Как чесалку.
1: Раба.
2: Это моя собака.
1: У тебя руки свободны, чеши мне обязательно пузо. Че просто так руками своими ничего не делаешь.
0: Манипулятор.
1: Да.
0: Ну что, в воскресенье уже отмечаем День кинолога. У нас в гостях сегодня была кинолог-зоопсихолог прекрасная Юлия Нестерова. Ну и последнее, наверное, что бы ты хотела пожелать всем владельцам собак, ну и всем, кто обходит собак стороной.
1: Ну, вот как раз быть взаимовежливыми, то есть если ты владелец собаки, то не значит, что весь мир любит твою собаку. Угу. Есть люди, которые боятся, есть жуткие аллергики, поэтому не надо вот так относиться к другим людям пренебрежительно, все ж таки уважать друг друга, но и людям, которые боятся собак, ну, быть более спокойно, эмоционально предупредить, я боюсь, придержите свою собаку, потому что, ну, человек в истерике начинает кричать, повышать голос, и тем самым собака начинает на него негативно реагировать.
2: Чувствует вообще.
1: Да, и поэтому, как бы, когда мы будем все взаимовежливы, друг друга уважать, и тогда будет меньше всяких скандалов и ссор.
0: Ну что, я думаю, все услышали, поэтому спасибо большое, что пришли, рассказали, просветили, я для себя открыл несколько интересных пунктов, теперь мне не так страшно ходить по городу и с собаками подниматься в лифте. И с наступающим вас праздником, Днем кинолога.
1: Спасибо большое. Всем добра.
3: Где пробки?
0: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM и ПП ГИБ Александр Иванович, автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
4: 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит проспект Ленина от Московской до 8 марта, также Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной, Гагарина от Педагогической до Малышева. Много машин на Токарей от Краули до Кирова, также на Шевской. От краснофлотцев до фронтовых бригад, на Московской, это объездной до Волгоградской и на Березовском тракте трудовой, от Барьерной до Мурзинской.
3: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Аками Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович», ИНН-66-720-922-0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта, предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
5: 102.5. Джем FM.

0: 101.5. Утренняя джемнастика.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Сегодня у нас 18 июня, четверг. Пару дней поработать, а потом уже выходные. Кстати, завтра уже ночь музыки.
1: Крутое мероприятие, обожаю.
0: Проезжал уже, на плотинке стоят уже сцена, там уже подготовлены, еще места такие устанавливаются, там где-то ограждения ставят. Вообще хочу сказать, что это мероприятие, которое мы, екатеринбуржцы, многие недооцениваем.
2: Да.
0: Ведь многие приезжают из других городов специально в гостиницы, там, на поездах, на самолетах прилетают, чтобы побывать там, а мы просто можем выйти вечером из дома и погулять.
2: Берут отпуск за свой счет. Есть у меня такие знакомые, даже из Самары приезжают.
1: Ничего себе.
0: Да, ну вот да, гостиницы, да. Гостиницы разобраны, все мест нет, свободных, да. Нет.
1: Ну и музыкантов очень много, я думаю, они тоже частично эти гостиницы заселили.
0: Но это уникальное событие, согласись, столько площадок, столько людей, столько вообще движа, это можно гулять всю ночь до утра. Единственное, что, конечно, с дождичком, но у нас уже мы привыкли, наверное, берем зонт и вперед.
1: Ну да, мы привыкшие, и те, кто приедут, пусть тоже привыкают.
0: Это правда.
1: Пусть почаще приезжают. Сегодня, кстати, Международный день суши.
0: О, можно заказать, но почему нет?
1: У вас какие любимые?
0: У меня, ну, в Калифорнии, наверное. Еще мне нравится с крабом.
1: Ой, мне тоже нравится. Мне с креветками нравится.
2: Мне вот с красной рыбкой нравится.
0: А, еще вспомнил, с угрем я ел такие шикарные роли.
1: Да, есть такие. Канада, по-моему, называется именно ролл с угрем. Сегодня еще очень странный праздник, Международный день паники. В общем, чуть-чуть, капельку сегодня можно немножко посуетиться и попаниковать.
2: Не надо.
0: Нашим людям ничего
2: не надо паники.
0: Никакой паники, да. Лучше взять и передать привет или поздравления в наш мессенджер Макс плюс 7932-020-1025. Отзовись, порадуй в течение всего. Сегодня ваши приветы звучат на Jam FM, но озвучивает их, конечно, наш диджей Дэн. Яна же Ефимова делает свежие истории, делает их также каждый час, также вам рассказывает, что интересного происходит. Ну а в 17.00 не пропусти наше уже вечернее шоу Яны Ефимова, и к ней присоединится Миша Киселев. Много всего интересного, естественно, ребята поиграют, пообщаются, возможно, разыграют призы и подарки. Как правило, это происходит именно тогда. В 17.00 начало не пропусти. Ну и не пропусти нас. Утреннюю джимнастику каждое утро для тебя. Пал Палыч, Маргарита и Ярик.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Украина атаковала беспилотниками московский регион. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве уничтожены 52 дрона. В аэропортах были введены ограничения. В результате атаки произошло незначительное повреждение одного из зданий торгового центра «Садовод». Также беспилотниками атакован московский нефтеперерабатывающий завод. Принимаются меры по ликвидации последствий. Ударом подверглись Жуковский, Электросталь, Люберцы, Чехов, Павловский. Посад. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Пострадавших нет, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. В Люберцах сообщается о повреждениях здания фитнес-центра, объекта в промышленной зоне. По предварительной информации, без пострадавших. На всех адресах продолжают работать МЧС, правоохранительные органы и медицинские службы, пишут «Вести». В Свердловской области сегодня могут отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. По его словам, обстановка в регионе спокойная, обильные осадки снизили риск природных пожаров. Поэтому сегодня на заседании правительства региона планируется принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации, написал глава региона. При этом контроль за лесами продолжится на прежнем уровне. Отмена особого режима означает, что свердловчане смогут на дачах жарить шашлыки в мангалах, но только при соблюдении необходимых правил пожарной безопасности. Тагильского студента, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера, арестовали на 5 суток. Решение принял Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Учащийся строительного колледжа Тимофей Вахонин арестован за демонстрацию нацистской символики, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Студент также публично демонстрировал свастику в интернете и в колледже. Задержанный полностью признал вину, раскаялся и удалил все размещенные в сети материалы, пишет газета «Коммерсант». В Свердловской области до конца июня может выпасть еще 1-2 месячных нормы осадков, сообщил метеоролог Алексей Пулин. За первые 2 недели лета в Свердловской области уже выпали от 1 до 2 июньских норм осадков. «Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Матч традиционно станет открытием нового футбольного сезона. Петербургский клуб выступит в матче как победитель чемпионата России, московская команда как обладатель Кубка страны. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.04, в центре города плюс 25. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Но в течение дня 25-27. Жары.

Стремительно, динамично. Нюша открывает этот час, где ты, там я. Не только так песня называется, это то же самое справедливо сказать и про нас. Где ты, там я. Если, конечно, волне 102.5, либо на сайте radio.gmfm.ru. Всем большой привет, с хорошего начала предпоследнего рабочего на секундочку. Меня зовут DJ Дэн, скоро Иванушки Интернешнл, затем Бахти Туркен, но прямо сейчас Богдан Медведев на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер Юни. Автоцентр «Глазурит». Итак, как сообщается Россиян Экс-карты, Березовский тракт «Трудовая» стоит от Варьерной до Мурзинской, Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад, с Малышева-Высоцкого от Мира до Сарамолотова. Здесь, на этих направлениях, оставим около 15 минут в районе 10. Московская от Обездной до Циолковского, Московская через Концев от Маршала Жукова до Малышева. Халтурина токарей стоят от Готвальда до Крауля, задержаться придется на Комсомольской, а от педагогической до Малышева.
1: Реклама.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сын Филиппа Киркорова дебютировал в качестве модели. Мартин Киркоров поучаствовал в модном показе дизайнера Гоши Рубчинского. Подросток вышел на подиум и продемонстрировал изделия из новой коллекции бренда. На нем красовались белые штаны, яркая футболка и куртка оверсайз. Как пишет Супер, сам народный артист также сотрудничал с Гошей. Филипп снялся в фотосессии и выложил снимки в соцсетях. Поклонники удивились красоте Мартина. Они отметили, что мальчик рожден для подиума и сногсшибательных проходок. В сети написали: «Яблоко от яблоньки. Мартин великолепный. Какой же сладкий малыш. Пускай дальше продолжает заниматься моделингом. Филипп, у вас растет настоящее чудо». Отмечу, что Мартину Киркорову 13 лет. Ну а мы тоже пожелаем Мартину успехов в модельной карьере. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом без изменений, преимущественно солнечный, плюс 25. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь, гроза, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 25-27 тепла.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Анна Бледнева, группа «Винтаж» с «Малахитом» на Jam FM. Вообще, вне зависимости, холодное сердце или горяченькое, тепленькое, должна быть гармония. 18 июня сегодня Всемирный день гармонии. Гармоничного четверга, и, надеюсь, музыка Jam FM гармонично дополнит этот день. Ну и моя скромная компания. Зовут Диджей Дэн. Всем большущий привет. Скоро градусы, затем Анивар. Ну а прямо сейчас с удачей она нам тоже пригодится. Да, в панке Фаррелл Уильямс. Да, Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Березовский тракт «Трудовая» стоят от Барьерной до Мурзинской, Малышева-Высоцкого, от Гагарина до Сыра-Мулотова, Московска от Обездной до Целковского, Шевска от краснофлотцев до фронтовых бригад. Постоим на Тукари-Халтурина от Готвальда до Кравля, а также на Тукари-Халтурина от Кравля до Готвальда. Много машин Комсомольская от Педагогической до Малышева, Московская стоит от Хомяков до Малышева.
6: Реклама.
8: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Евросоюз хочет получить право отбирать у россиян уже выданные шенгенские визы и виды на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у россиян, которые работали в российских компаниях, заявляли, что поддерживают СВО или, наоборот, не поддерживают европейский политический курс. Официальным обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Тем не менее, пока страны ЕС не удалось согласовать эти рестрикции, добавил источник. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С сегодняшнего дня начинается выдвижение кандидатов. В этом году жителям региона предстоит избрать депутатов сразу трех уровней: Государственной Думы, регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то и 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге будут судить за мошенничество лайф-коуча. Процесс по делу Дарьи Аксеновой стартует сегодня в Академическом райсуде, сообщили в пресс-службе судов региона. По версии следствия, фигурантка представлялась психологом и проводником тибетского монаха и убеждала своих жертв переводить деньги для очищения кармы. Таким образом, она похитила 10 миллионов рублей. Аксенова случайно знакомилась с человеком, сообщала, что его ментальное состояние оставляет желать лучшего, а бездействие может привести к смерти. Потом обещала организовать консультацию с тибетским монахом, который и просил деньги за очистку кармы. Причем и от имени монаха, и от имени юриста, который рекомендовал клиентам не прерывать консультации, писала с разных аккаунтов сама Аксенова, сообщает Уралинформбюро. В Екатеринбург приехал театральный поезд. Сегодня и завтра на вокзале работает вагон-театр. В нем покажут спектакли Курганского отделения СТД и Екатеринбургского театра «Вороны Капы». В 10 утра стартовало театрализованное шествие до литературного квартала и далее до дома актера. Поезд отправился из Севастополя 27 мая. Всего он сделает 17 остановок. Проект посвящен 150-летию Союза театральных деятелей. Профессия «писатель» появится в России с 1 сентября этого года, сообщает РИА со ссылкой на Минцифры. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт легитимизирует писательский труд в правовом поле для учета в системе образования, при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов. Доллар 72,75. 5, евро 84,34.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.04 на наших студийных, в центре Екатеринбурга, солнечно, плюс 26. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывы до 13. Ну а в течение дня 25-27 тепла.

Вообще, с каждым годом в летний сезон все меньше и меньше становится мест, где можно разрешено купаться. Вот постоянное, круглогодичное, так тоже можно сказать, это счастье. Наталья Подольск, сосыжника вещицы, не бояться. Счастливого четверга, свежести, бодрости и хорошая музыка с меня. Зовут Диджей Дэн, скоро Мари Краймбрери, затем Даррен Хейс, а прямо сейчас Бурито на Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
0: Телефон рекламной службы Jam FM. 235-0905. 235-0905. Jam FM.
6: Где пробки?
7: 12.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге. На Расточной 38. 4 балла. Местами затруднения. Это все на страничке сервис Яндекс.Карты. Малышева Высоцкого стоят от Гагарина до Срамоутова. Московская от Обездной до Циолковского. На этих направлениях оставим около 15 минут. В районе 10. Шевская. От Краснофлотцев до фронтовых бригад. Березовский тракт Трудовая. От Барьерна до Мурзинская. Токари. Халтурина. От Крауля до Готвальда. Московская от Хомякова до Мал. Малышева, Белинского, а Чёрса до Фурманова.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Кэти Перри впервые рассказала о расставании с Орландо Блумом. Зарубежная певица впервые откровенно заговорила о разводе с супругом. Она уверяет, что для нее прошедший год был настолько тяжелым, что она собирала себя по кусочкам. К тому же эмоциональные переживания сказались и на ее творчестве. Как пишет Супер, на фоне разрыва 9-летних отношений случился профессиональный кризис. Альбом Кэти провалился. Масло в огонь подлили и хейтеры. Сама артистка поделилась. Цитирую. «Я всю жизнь не давала себе права злиться на то, на что, черт возьми, должна была злиться. Я подавляла это, но имею право хоть минуту побыть злой». Кэти Перри объяснила, что сознательно решила не жалеть себя, а прочувствовать всю злость на бывшего. Сейчас этот опыт позволяет ей двигаться дальше. В настоящее время певица счастлива в отношениях с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Правильно, иногда нужно давать волю своим эмоциям. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» периодически сверху капает. С пасмурной в центре города плюс 18. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, при грозе до 13. Ну а в течение дня 25-27 тепла.
1: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ООО «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.ру.

юг возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, велен. Еще классно было бы, если бы все это работало. Группа Hi-Fi седьмым лепестком на Jam FM в работе, в делах, во всем. С чудесами или без, пусть все получается, удачи огромнейшей. Но для настроения хорошая музыка, как всегда, здесь, на Jam FM. Меня зовут DJ Dan, скоро Натали, затем Айв и Дэвид Гетта, прямо сейчас. Сергей Лазарев с компасами.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12:46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. По-прежнему 4 балла из 10 сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Московская стоит от Объездной до Волгоградская, Малышева-Высоцкого, от Мира до Сыромолотова, Серафим Дерябина, Токарь, Халтурина, от Гурзовска до Готвальда. Фронтовых бригад стоит от Бабушкина до Шевская, Московская от Хомякова до Малышева. ИК от 20-го километра до моста через ЖД-дорогу и до реки Березовка. Много машин от Куйбышева от 8 марта до Московской.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло-фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Музыка
2: на Джем ФМ.
1: Настроение
2: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на 300 миллиардов долларов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. В Екатеринбурге электросамокатчик сбил 4-летнего мальчика и сбежал. Инцидент произошел накануне вечером на Селькоровской. По предварительным данным, самокатчик сбил маленького пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После ДТП водитель средства индивидуальной мобильности скрылся. Пострадавшего доставили в 9-ю больницу. После оказания необходимой помощи отправили домой, сообщили в облгаи. По факту ДТП проводится проверка, самокатчика ищут, пишет «Комсомолка». Свердловская область заняла второе место в России после Москвы по объему ввода жилья в многоквартирных домах. По общему объему введенного жилья – четвертое. За 5 месяцев этого года в регионе введено в эксплуатацию 1 800 000 квадратных метров жилья. Это почти на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в региональном правительстве. Высокие показатели стали результатом системной работы, благодаря которой регион стал привлекательным для федеральных и региональных застройщиков, пояснили в Кабмине. В Уральской ночи музыки завтра примут участие не только музыканты. В рамках международного фестиваля традиционно выступят представители власти и бизнеса. На открытии VIP-площадки, как ожидается, споет замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она появится на сцене уже во второй раз. Ее дебют состоялся на прошлом фестивале. Вновь готовится выйти на сцену замминистра культуры Роман Дорохин. Министр соцзащиты Андрей Злоказов впервые выйдет на сцену ночью музыки Олег Машкарев, замгендиректора корпорации развития Среднего Урала. Среди дебютантов также директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и другие, пишет «Урару». Автоэксперт назвал 5 самых популярных цветов автомобилей у россиян в этом году. Как сообщил газете «РУ» директор по маркетингу одного из автосалонов Юрий Блинов, структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых машин. Главным трендом года становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому, а также синему. Доллар 72.75, евро 84.34.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.03 в Екатеринбурге, в центре города пасмурно и плюс 19 градусов. Ну и периодически сверху подкапывает. На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью, да, плюс 14, завтра днем 20-25, выше нуля.

Ну-ну-ну, не надо сходить с ума, успеется. Взять себя в руки, выполнять поставленные рабочие задачи, а вот вечером уже после, пожалуйста. И лучше с компанией сходить с ума, так намного веселее. Ираклий Ликастар на Jam FM. Удачного продуктивного четверга. Да, время у нас еще рабочее. Начало второго в Екатеринбурге. Двигаемся дальше. Я снабжаю хорошей музыкой. Зовут Диджи Дэн, скоро Вик Дайнек, затем Филатов, Кэрос, а прямо сейчас группа Канкс и Теофилус Лондон на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 13.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер G-Tour. Автоцентр «Глазурит». Итак, как сообщается Россия Яндекс.Карты, Малышева-Высоцкого стоят по-прежнему от мира до Сыромолотова, космонавтов от индустрии до Заречной. Яката 20-го километра до реки Березовка. Потерпим на Московской от Обездной до Волгоградской, на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, Обездная от Московской до Амундсена.
1: Реклама.

0: сердца.
1: А ты просто оставайся, располагайся на Jam FM, только хорошая музыка. И в том числе свежая история приготовила и Яна, и Ефимова через минутку с небольшим.
2: Реклама.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы.

0: мотоциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
1: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
7: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
6: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: «Джем ФМ».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Джем ФМ.
13: Привет! Футболист Неймар станет отцом в пятый раз. Бразильский футболист и его невеста объявили о том, что их семья вновь ожидает пополнения. Скоро у них родится третий совместный ребенок. Для самого спортсмена он станет пятым по счету. Звезды устроили гендер-пати, на котором узнали, что ждут доченьку. Они выложили в сеть трогательные кадры с торжества. И подписали их так: «У нас есть для вас новости, которые мы хотим сообщить». Как пишет The Voice, модели футболист уже воспитывают двух девочек. Одной малышке 2 годика, и ее зовут Мави, а другой годик, ее назвали Мел. Сейчас футболист взял небольшую паузу в карьере. Перерыв позволит ему как можно больше времени уделять своим детям. Они безумно обожают папу. Ну что сказать, поздравляем! Здоровья ребеночку и мамочке желаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
12: Прогноз погоды на Джем ФМ.
14: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» за бортом плюс 19. На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14. Завтра днем 20-25 тепла.
12: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
15: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
12: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: И ты не один.
2: Меня зовут Диджей Дэн на Jam FM. Только хорошая музыка, все-все-все для тебя. И в том числе привет поздравлениями. Поздравления, которыми ты можешь поделиться, если есть, конечно, желание. Ну, в любом случае, твоим дорогим близким будет очень приятно. Выходи на связь. В твоем распоряжении Макс, пожалуйста, ждет. И я в том числе твоих слов приятных. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Можешь писать на нашей страничке ВКонтакте, группа Jam FM и наш сайт radiojamfm.ru. Там тоже все звучит для всех, кто в онлайн, где бы ни находился. Итак, привет и поздравления. Все от тебя принимаю, зачитываю ежечасно, отвечая на вопрос для тех, когда прозвучат они. Да, ежечасно. Вот написали и зачитываю. А здесь порадую на Jam FM. Скоро это не лето и Татьяна Буланова, затем градусы. Ну а прямо сейчас Сибула и Гарри Пейн на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: «Озонбанку» 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
5: 13.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. 4 балла, местами затруднения. Это все на страничке сервис Яндекс.Карты. По-прежнему стоят Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. ЕКАТа 19 километра до 16. Космонавтов от Ломоносова до Заречной. Тормознем на Московской от Объездной до Волгоградской, также на Объездной от Московской до Амундсена. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, Объездная от Громова до Амундсена.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка прямо сейчас. 102.5.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Банк России завтра проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов ждут нового снижения. Самым вероятным они называют шаг на 0,5%, то есть до 14% годовых. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль, дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения не прогнозируют. Эксперты считают, что ЦБ будет действовать осторожно, смотреть на инфляцию и другие риски. Октябрьский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника управления автомобильных дорог Вячеслава Данилова, который обвинялся в получении взяток, в том числе в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах суда. Основанием для такого решения стало участие Данилова в специальной военной операции, получение им госнаграды. Данилову вменяли 4 эпизода получения взятки. В деле фигурировала общая сумма около 12 миллионов рублей, сообщает агентство ИАН. Департамент культуры Екатеринбурга окажет поддержку Коляда театру, но вмешиваться в судебное разбирательство власти не имеют права и не могут повлиять на судьбу театра до решения суда. Официальный ответ опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное. Близкие к мэрии». Коляда театр оказался на грани закрытия после смерти его основателя Николая Коляды. Сейчас замдиректора театра Эка Вашикидзе подала иск в суд и просит признать ее руководителем и одним из учредителей. Без этого учреждение не может сдавать налоговую отчетность и платить сотрудникам зарплату. В поддержку театра граждане и деятели культуры собрали уже более 400 подписей, пишет «Комсомольская правда». У 10 тысяч свердловских детей нашли нарушение зрения из-за телефонов. Как сообщили в облздраве, офтальмологи наблюдали за детьми в течение 7 лет и отметили прямую связь между частотой близорукости и увеличением доступности мобильных устройств, пишет «Коммерсант». Если в прошлом десятилетии миопия прогрессировала в основном у школьников после 10 лет, то сейчас нарушения все чаще выявляются у детей 5-6 лет. В настоящее время близорукость диагностируют примерно у 10% дошкольников. К 11 классу показатель вырастает до 70%. По данным офтальмологов, использование гаджетов усиливает близорукость примерно в 8 раз. В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвуют 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие, это цитата. Задача фиджитал спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72.75, евро 84.34.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга плюс 20 градусов. На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, да, плюс 14, завтра днем 20-25, выше нуля.

А мне кажется, секрет в море, потому как, оказавшись там, ну, по крайней мере, с наших уральских земель, все становятся чуточку счастливее. Групп Добро на Jam FM с морем или без счастливого, как минимум. Пусть проходит четверг с хорошим настроением. Меня зовут Диджей Дэн. Музыка, как всегда, с меня. Все готово. Скоро Ханна Кирилл Мойтон, затем Сара Коннор. Ну а прямо сейчас Юлия Савичева на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла. Сервис Яндекс.Карты по-прежнему рисуют у себя на страничке. Космонавтов стоит от Ломоносова до Заречной, Малышева-Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Московская от Объездной до Волгоградской, Объездная от Громова до Амундсена, Комсомольская от Педагогической до Малышева, Восточка от Короленко до Челюскинцев и постоим на Амундсена, от Бардина до Объездной.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка прямо сейчас. 102.5
1: Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Всего один танец подари. Вот с такой просьбой Сара Коннор на GMFM. Ну а Яна Ефимова подарит свежие истории через минутку с небольшим.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на

0: amazon.ru/fintech/document/frk-jun-2026-rules.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Супругу Влада Соколовского обвиняют в истощении. Ангелина Суркова столкнулась с масштабной волной хейта в интернете. Пользователи обсуждают внешность девушки и подозрительно тощую фигуру. Так, недавно она поделилась в личном блоге кадрами с тренировки, а после написала пост о травле в сети. Она поделилась. Цитирую. «Я правда поражаюсь тому, насколько интернет стер у некоторых людей ощущение границ. Люди пишут незнакомому человеку. Что с вами? Вы плохо выглядите? Мне кажется, вы истощены. Искренне считаю, что это забота, честность или просто настоящее мнение. Хотя в жизни большинство из них никогда бы не подошли к другому человеку и не позволили бы себе подобного». По мнению Ангелины, экран гаджета создает иллюзию безнаказанности, где каждый хейтер считает, что якобы заботится о своем кумире, при этом жестко высказывается о его внешности, ведь многие начали ставить девушке ужасные диагнозы. Отмечу, что Ангелине Сурковой 26 лет. Ангелина, не обращай ни на кого внимания, ты прекрасна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 14.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина» в центре города плюс 21. На завтра пятницу, 19 июня. Синоптики прочат переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14. Завтра днем 20-25 выше нуля.
4: Реклама.
7: Три квартиры на этаже?
8: Три квартиры на этаже.
7: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
8: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
9: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
8: Сайт sib-kalina.ru.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Позитивчик от тебя. Привет, Максим. Удачи сегодня в целом в жизни. И здоровье, и счастье. Тебя сильно любит кто-то. Я не знаю, без автографа. Максим, наслаждайся. Всем бодрого дня, Танечка, желаю. Салаверды, Танюша, и тебе тоже. Да, обязательно. Сына любимого с днем рождения. Мама Женя поздравляет. Очень сильно тебя любит. Как сына зовут, не знаю. Тоже не написала. Ну, наверное, к любви еще и подарок полагает сегодня в день рождения. Всех именинников, у кого сегодня, 18 июня, с днюшечками.
3: Давай ты.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. По-прежнему 4 балла из 10 горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Малышева Высоцкого стоят от мира до Сыромолотова, космонавтов от индустрии до Заречная и Московская, от Обездной до Волгоградской. Потерпим на Икаде 20-го километра до реки Березовка, также на Комсомольской, только от Педагогической до Малышева. Объездная стоит от Громова до Амундсена, объездная Ленина от Москвы. Объездная от Московской до Амундсена, а Ленина от Московской до 8 марта.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону +7 343 293 31 86.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Внешний госдолг России упал до рекордного минимума за долгое время. Только за апрель показатель сократился на 4,2 миллиарда долларов. Это стало рекордным снижением за месяц, как минимум за последние 15 лет, следует из данных Минфина. На июнь, как показано на сайте министерства, внешний долг составляет 54 миллиарда 800 миллионов долларов. У России оказался самый низкий госдолг среди стран Большой Двадцатки. Два человека утонули в Свердловской области за минувшие сутки. В Екатеринбурге на реке Патрушиха утонул мужчина. Вечером того же дня в акватории реки Турья в Краснотуринске погибла 10-летняя девочка. Причина большинства трагедий на воде – пренебрежение элементарными правилами безопасности. Оба этих случая произошли на водоемах, не оборудованных для купания, сообщил замруководителя регионального МЧС Алексей Морозов, пишет «Новый день». По данным МЧС, с начала летнего сезона 2020-2026 года в регионе утонули уже 8 человек, в том числе 2 детей. Одного человека спасли. Спасатели напоминают, что в каникулы взрослым нужно особенно бдительно следить за детьми. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» и «Екатеринбург-Красноуфимск» встал на вокзале Дружинина, и пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 9 вечера. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании порталу Е1 рассказали, что поезд задержали по техническим причинам. Никита Михалков сделал неожиданное заявление о своей будущей картине. На пресс-конференции в Екатеринбурге режиссер сообщил, что пишет сценарий будущего фильма совместно с писателем и экс-главным редактором журнала «Эсквайр» Сергеем Минаевым. Казалось бы, лед и пламень – несоединимые вещи. Но, по словам Михалкова, ему очень интересно работать с человеком, который намного ближе к сегодняшнему дню. Последним на данный момент полнометражным фильмом, где Михалков выступил в качестве сценариста, является историческая драма «Солнечный удар». Картина вышла в 2014 году, напоминает «Урару». В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнения по распознаванию фейков. Об этом сообщает агентство ТАСС. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформации, недостоверным новостям и манипуляциям в интернете. Отдельное внимание в учебнике уделили информационной безопасности. Речь идет об антивирусных программах, защите от спам-звонков и привычке проверять данные по официальным источникам. Доллар 72,75, евро 84,34.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 22. На завтра пятницу, 19 июня, синоптики пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.

А если помимо света чувствуешь еще что-то приятное, теплое, ну, значит, настроение должно быть хорошим. Нюша с цунами на GMFM, и в любом случае нас всех свет ждет в конце тоннеля. Если говорить про рабочий день, экватор уже пройден, начало четвертого в Екатеринбурге. Двигаемся дальше, и удачного завершения рабочих процессов четверга. Меня зовут DJ Dan, скоро Infinity DIP проекция, затем моя Мишель, а прямо сейчас Камрад на GMFM.

0: готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
7: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
6: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Итак, как сообщается в Яндекс.Карты, Малышева-Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова, Московская от Объездной до Волгоградской, Комсомольская от Педагогической до Малышева, постоянно Московская от Хомякова до Малышева, на Амундсена от Бардина до Объездной, Восточка от Малышева до Первомайской, много машин на Влюхера, от Комсомольской до Раевского, на Серафим Дерябина от Объездной до Бардина.
1: Реклама.

0: Бадричком, вирус, ты меня не ищи. Ну, знаете ли, 150 ударов в минуту, на секундочку, но чуть поспокойней. Яна Ефимова. Через минутку с небольшим, со свежими историями. На Jam FM.
1: Реклама. Степаныч!
2: Да, сосед!
1: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
2: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
3: С ним любой шашлык получится как надо.
4: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Ух ты! Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Да

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк. Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Анастасия Волочкова рассказала о редкой встрече с дочерью и зятем. Артистка рассказала о встрече с семьей. Она отметила, что увиделась с наследницей ее мужа в Санкт-Петербурге, когда ездила проведать своего отца. Анастасия прокомментировала: «Мы наконец-то увиделись и поговорили, зарыли топор войны. Но я никакой войны и не начинала, просто у нас было определенное недопонимание». Балерина призналась, что сложнее всего ей было простить близким отсутствие поддержки после операции на ногах. О своей обиде артистка

0: неоднократно говорила публично, но теперь, кажется, все позади. Настя добавила: «Теперь все хорошо, мы друг у друга попросили прощения». Поклонники безумно рады тому, что семья воссоединилась. Правильно, зачем ссориться? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.33 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23. На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 20-25 выше нуля.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
1: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Скажи мне, почему? Вдруг неожиданно вот такая вот любовь. Группа Кэссет на Jam.fm. Ну, если вдруг у тебя что-то внезапное форс-мажор нарисуется, ну, во-первых, без этого не обходится, бывает такое в нашей жизни. Ну, а во-вторых, как уже говорил, если вдруг, то решать, разрешать, и в целом пусть вечер, все к этому идет, начинается с хорошим настроением. Ну, а хорошая музыка тебе гарантирована. За это отвечаю я, диджей Дэн. На подходе Бурито, затем Невеста. Ну а прямо сейчас с Фениксом Бирвольф на Jam.fm.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: тебя.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Где пробки?
3: 15.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты. Малышево-Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. Московская от Объездной до Волгоградской. Блюхер от Мира до Раевского. Потерпим на Малышево от Хохрякова до Горького. Амундсен стоит от Бартина до Объездной. Сложно на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Московская стоит от Хомякова до Ленина. Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
2: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: И снова музыка прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Евросоюз хочет получить право отбирать у россиян уже выданные шенгенские визы и виды на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у россиян, которые работали в российских компаниях, заявляли, что поддерживают СВО или, наоборот, не поддерживают европейский политический курс. Официальным обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Тем не менее, пока страны ЕС не удалось согласовать эти рестрикции, добавил источник. В Екатеринбурге будут судить за мошенничество лайф-коуча. Процесс по делу Дарьи Аксеновой стартует сегодня в Академическом райсуде, сообщили в пресс-службе судов региона. По версии следствия, фигурантка представлялась психологом и проводником тибетского монаха и убеждала своих жертв переводить деньги для очищения кармы. Таким образом, она похитила 10 миллионов рублей. Аксенова случайно знакомилась с человеком, сообщала, что его ментальное состояние оставляет желать лучшего, а бездействие может привести к смерти. Потом обещала организовать консультацию с тибетским монахом, который и просил деньги за очистку кармы. Причем и от имени монаха, и от имени юриста, который рекомендовал клиентам не прерывать консультации, писала с разных аккаунтов сама Аксенова, сообщает Уралинформбюро. В Екатеринбурге приступили к благоустройству улицы Пушкина. Планируется обновить участок от Ленина до Малышева длиной почти 400 метров. В связи с работами движение транспорта там закрывается с 20 июня по 1 сентября, сообщили в мэрии. Дорогу на Пушкина сузят с 4 до 2 полос, а пешеходную зону, наоборот, расширят. На благоустроенной улице высадят деревья, кустарники, газоны, установят скамейки, урны и проложат велодорожку. В Екатеринбурге заработал бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на улице Минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов до декабря. Бесплатно сдать шины горожане смогут дважды в год. От одного человека принимается не более 4 покрышек за один раз. Также в пункт можно бесплатно сдать мелкогабаритную бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства и нефтесодержащие отходы, отработанные моторные и трансмиссионные масла. Ранее за утилизацию автопокрышек нужно было платить, а те, кто не хотел, устраивали в городе стихийные свалки. Автоэксперт назвал 5 самых популярных цветов автомобилей у россиян в этом году. Как сообщил газете «РУ» директор по маркетингу одного из автосалонов Юрий Блинов, структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых машин. Главным трендом года становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому, а также синему. Доллар 72,75, евро 84,34.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23. На завтра пятницу, 19 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 14, завтра днем 20-25, тепла.

Я, может быть, не так глобально, но, тем не менее, желаю хорошего настроения, такого же вечера. И, ко всему прочему, напомню о том, что совсем скоро, в следующем часе, вечернее шоу стартует. Миш Киселев, Яна Ефимова в течение 2 часа с тобой рассказывают, делятся лайфхаки, ну и много всего интересного. Не пропусти. Джем без правил в 17:00. А меня зовут Диджей Дэн, снабжаю хорошей музыкой. Скоро Юлиана Караулова, затем Энсиса. Прямо сейчас с юностью добро на Джем FM. Звук поставь.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс» – официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Расточной, 38. И так, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», Малышево-Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова. Московская от Обезной до Волгоградской, Большакова от 8 марта до Белинского. Потерпим на Ленина от Восточки до Карла Либкнехта. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева, Амундсен от Бардина до Обезной, Обезная от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Немного 90-х в натуре. Амельчик с розовым вечером на Jam FM. Яна Ефимова приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков.

0: старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет, Лера Кудрявцева отправилась в отпуск в необычное место. Телеведущая отправилась на отдых. Для отпуска теледива выбрала крайне необычное место. Ведущая улетела в Бахрейн. Подробное о путешествии она рассказала в личном блоге. Лера призналась, что любит знакомиться с новыми странами и культурами, и именно поэтому выбрала это государство для поездки. Она поделилась. Удивительный выбор для отдыха, правда? Но тем интереснее для меня. Люблю открывать для себя и надеюсь для вас тоже что-то новое. Итак, Бахрейн. Интересно? Тогда следите за моими публикациями. Ну а я отмечу, что Бахрейн – это островное государство в Персидском заливе, расположенное в Юго-Западной Азии, на Ближнем Востоке. И правда удивительно, потому что многие звезды выбирают Мальдивы или Бали. А Лера, как всегда, отличилась. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина» в центре города плюс 23. На завтра, пятницу, 19 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 20-25 тепла.
1: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ООО «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Когда накрывается, это хорошо. А если еще это что-нибудь приятное, теплое, то совсем огонь. Группа Демо с солнышком на Джем ФМ. Ну и нас скоро накроют Миша Киселев, Яночка Ефимова. Вечернее шоу Джем без правил. Ну как, накроются в хорошем, опять же, смысле. Они с подарками. Есть тема на сегодняшний вечер. Твой главный план на это лето. Вот так. Если у тебя есть план, пожалуйста, делись, тут все очень просто. Ну, если еще не придумал, то вот как раз повод, чтобы задуматься и нам сообщить. Ребята, как всегда, выберут лучше, автора лучшего сообщения и подарят подарки. Можешь все оставлять в Максе, свои варианты. Твой главный план твоего лета на это лето 2026. Так, Макс, 9+7 932 020 102.5, либо писать в группе Джем ФМ ВКонтакте, там пост, в комментах, все оставляй. Все очень просто. Итак, твой главный план на это лето, вечернее шоу Джем без правил в 17.00 уже в следующем часе. А меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше не просто, а с хорошей музыкой, естественно. Скоро Сергей Рутюнов или Олег Поростаев и диджей Димиксер, затем Инна Риха. А прямо сейчас предлагать немного подвигаться, это тоже немаловажно. Анна Немченко на Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщается россиянок с карты, ЕКАД стоит от 20-го километра до моста через ЖД-дорогу Малышева-Высоцкого, по-прежнему от Мира до Сыромолотова. Московская, от Объездной до Волгоградская, Московская-Челюскинцев, от Маршала Жукова до Ленина. Потерпим на Малышева, от Хохрякова до Горького. Восточка стоит от Малышева до Первомайской, не в обратном направлении. Много машин Амундсена, от Бардина до Объездной.
3: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors.
4: ИП «Погиб Александр Иванович», ИН-66-720-922-0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Отмена рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников затронула около 8 тысяч туристов. В столице отменили около 120 рейсов и более 160 задержали, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Сбои коснулись половины вылетов, которые должны были быть выполнены ночью и утром. При этом почти не пострадали от закрытия столичных аэропортов популярные туристические направления. Отменены только 4 рейса в Стамбул, Анталию и Бодрума, а также один рейс в Хургаду. Об этом пишет «Коммерсант». Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. Александра Лукашенко цитирует информагентство. В это же время президент Беларуси призвал не предъявлять никаких претензий к частной компании, которая устроила поездку, а лишь аккуратнее к этому относиться, пишет агентство ТАСС. Новая коммунальная техника вышла на уборку Екатеринбурга, а городские власти закупили машины для Кировского, Октябрьского и Ленинского районов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу вакуумной машины в Кировском районе. Эта современная модель предназначена для уборки мусора и пыли на пешеходных зонах и прилегающих территориях. Качественная и своевременная уборка улиц, парков, набережных и других общественных пространств – одно из важных направлений нашей работы, цитирует мэра портал Екатеринбург.рф. Около 200 нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области. В региональном управлении МВД подвели итоги профилактической акции «Нелегал». Правоохранители проверяли места проживания и трудоустройства иностранцев. Это транспортные предприятия, стройплощадки и предприятия торговли. За 7 дней выявлено больше 950 нарушений, сообщил глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Наказаны около сотни работодателей по фактам незаконной миграции, фиктивной регистрации и подделки документов завели 56 уголовных дел. И в завершение выпуска. Колумбийские болельщики утешили юного фаната сборной Узбекистана. Ребенок после проигрыша своей любимой команды расплакался. В соцсетях распространилось видео, где южноамериканские фанаты скандируют «Узбекистан» специально для мальчика. Об этом пишет газета «Ру». Сборные Узбекистана и Колумбии стартовали на чемпионате мира в Мексике. Минувшей ночью встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу Колумбии. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 20-25 тепла.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
0: Это 102.5. Джем FM.

0: земля.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: На часах у нас с вами 17 часов и 8 минут, а за окном в центре города 26,5 градусов.
4: Ой, как это радует.
3: Это просто великолепно. Mm-hmm. Что хочется сказать? Во-первых, мы будем эти 2 часа вместе с тобой. Это Джим без правил, меня зовут Миш Киселев.
4: А меня Яна Ефимова.
3: Помимо того, что есть тема, которую мы будем обсуждать, у нас сегодня в студии еще будут замечательные гости.
4: Музыкальные гости.
3: Да, один из них, который уже готовится, мы, знаете, видим ее вот на горизонте, это Кристина Корнелюк, певица, музыкант, играет на флейте. Это, знаете, отдельная любовь к этому у меня тоже. И резидент лучших столичных джаз-клубов, победитель лучших джазовых фестивалей. Пока она настраивается, мы тебе расскажем тему, но даже не будем, ну, не просто обсуждать, еще и подарок, кстати, за это дадим. Я там уже на это вижу, на этот подарок уже настроилась, конечно.
4: Да, подарок-то у нас такой очень вкусненький, потому что сегодня сначала скажу тему, как у нас звучит. Твой главный план на лето. И победитель темы вечера получит сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
3: Ну, давай так.
4: Твой главный план на лето.
3: Да, какой?
4: У меня.
3: А, ты мне сдаешь?
4: Ну, давай сначала
3: ты. Все, эфирный тупняк случился. Значит, мой главный план на лето. Ну что, не успел к лету, считаю, что хотя бы за лето похудеть.
4: Похудеть?
3: Немножко.
4: Себе? Зачем?
3: Так, ну давай, давай тут не это. Мы, во-первых, ты видишь...
4: Все очень даже хорошо.
3: Во-первых, ты видишь... Только верхнюю часть моего тела, конкретно голову.
4: Да, остальное не видно.
3: Не, ну это, конечно, все шутки шутками. Я хочу вернуться. Я, знаешь, недавно подумал о том, что я же как бы хожу, занимаюсь, то есть, ну, я хожу в тренажерный зал. И, значит, как-то мы встретились с друзьями, которые занимаются более такими видами спорта, там футбол и так далее, и так далее. И я понял, что я перестал быть игривым. Сейчас объясню, как это знать. То есть...
4: А по мне ты очень даже игривый.
3: Да не, двигаться, понимаешь, двигаться. То есть вот футбол ты что, играешь?
4: Я поняла, да.
3: Вот, я хожу в зал, и я думаю... Добрый вечер. Вот так, знаешь, как
4: зато
3: будто...
4: Зато какие
3: шарни...
4: банки здесь у тебя.
3: Тоже, ребят. Чё ты?
4: Молодёжь называют это банками.
3: Ну, может быть, да. Ладно, согласен.
4: А у меня самый главный план на лето, вообще не на это, только лето. Я все в надежде...
3: Выйти замуж? Извини.
4: Всему в свое время. Пока что, да. Сначала научиться плавать. Я же не умею.
3: Точно,
4: я не умею плавать, да. И вот недавно мы отдыхали на термах.
3: И ты не плавала.
4: Но там был глубокий бассейн, и я как это с детьми в лягушке. Шатники плавала. В общем, было так забавно.
3: Там, где есть теплый водоворот, ты боишься туда заходить, да?
4: Да, почему-то у меня есть какой-то страх. Вот хотела бы научиться плавать, и еще по Исети, я тебе тоже об этом, ну,
3: мы с тобой беседовали,
4: что я бы хотела на катере прокатиться.
3: Точно. Не, ну, вот это решаемый вопрос. То есть по плаванию, ну, как будто бы вопросики остаются.
4: Ну, там вдруг, не дай бог, что, и нужно будет применить скилл плавания.
3: Там выдают же жилеты.
4: Но все равно.
3: Опять же, объективно, ты что, сама будешь за этот катер платить, что ли? То есть будет персонажик, который тебя повезет. Ищи, давай. Давай так, ищи пловца. Так, первый критерий...
4: А у них очень широкие плечи.
3: Вот, тем более.
4: Хорошее
3: телосложение. Тем более, там вдруг и вообще не поедете. Ну ладно, об этом, конечно, другой момент. Говорим про лето сегодня. Ты можешь отправлять свои ответы. Первый из вариантов, это, конечно, канал в Максе, радио Джем FM Екатеринбург или официальная группа во ВКонтакте. Тоже вот там у нас висит пост. Ну а мы встречаем нашу гостью, пока наливаем ей вкусную, понимаете, свежевыкаченную воду и готовимся уже к выходу.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam.fm.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
3: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: Телефон рекламной службы «Jam.fm».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Jam.fm».
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты», Высоцкого, Малышева по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова, Московская от Объездной до Волгоградской, Бивеля Донбасская от Никольского переулка до Таватуйской, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Московская стоит от Советских женщин до Волгоградской, Объездная от Громова до Амундсена, Комсомольская от Педагогической до Малышева.
1: Реклама.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов, 19 минут, пришло время продолжать. Во-первых, хочется сказать, что за окном у нас 27,5 градусов, и это Джем без правил, и это, обычно мы как говорим?
3: Два прекрасных человека в студии, но сегодня нас трое.
2: Да, и мы хотим представить нашу гостью. У нас Кристина Корнелюк, певица, музыкант, играет, кстати, на флейте, резидент лучших столичных джаз-клубов, победитель лучших джазовых фестивалей. Кристина, привет!
4: Добрый вечер, Миша, Яна, и добрый вечер, дорогие слушатели.
2: Мы сегодня будем разговаривать, естественно, про тебя, про ночь музыки, про твое отношение к этому.
3: Но сначала хотела бы спросить, вот мы сегодня в теме вечера обсуждаем твой главный план на лето.
2: Какой у тебя?
4: Мой главный план на лето, на самом деле, почему называю это планом, поскольку это определенный процесс, который занимает большое количество времени и сил, это, конечно же, участие на ночи музыки, на сцене «Мотив», который... Выступление состоится завтра.
2: Но это завтра. А вот есть еще...
3: Масштабнее, или, может ты, быть, что-нибудь.
2: Типа завтра
3: больше.
2: Ты выступаешь, такая, кайфую. Берем сабдоску. Вот этим летом, что помимо ночи музыки? У тебя есть какие-нибудь планы еще?
4: У меня есть план выступить на 10 концертах. Точнее, дать 10 сольных концертов.
3: 10 сольных?
2: Это я просто представляю затраты, во-первых, физические, эмоциональные. Ну ладно, давайте мы о том, что о грядущем, то, что у нас будет с вами завтра. Ты будешь исполнять на вечере ночь музыки джаз или все-таки у тебя другой какой-то стиль?
4: Джаз — это отдельная моя любовь, и этому посвящен мой проект Chris and Soul Project. Я люблю фанк, сол, R&B, такую музыку, которая действительно джазовая. Но завтра...
2: А R&B можно за джазовый посчитать, да?
4: Это ритм блюз.
2: А, все, понял. Извините.
3: Я
2: около как бы музыки здесь. Так, хорошо, дальше.
4: Но все-таки в этом году я больше времени уделила своему авторскому проекту «Кристина». И выпустила 3 трека, которые вот завтра вы услышите. Это «Я не боюсь», «Фанки вечер», «Я здесь».
3: Сразу 3 трека в один день?
4: Так.
3: Ого. Мощно.
2: А ты думала,
3: просто
2: по одному только?
3: Ну, всегда один, а тут сразу 3.
2: Я не знаю, меня не пускают на ночь музыки, поэтому. Работа меня не пускает на ночь музыки в моменте. Ладно, хорошо, но давайте так, мы эти песни услышим уже как бы сегодня, помимо того, что завтра. Кстати, расскажи вот самое главное, что про тебя должны знать именно наши слушатели. Вот кто-то слышит тебя, например, сейчас в первый раз, и ты такая: «Я...» И поехали.
4: Слушатели должны знать, как бы это, может быть, пафосно или банально звучало, что я все делаю с самого такого детства ради них. И все мое творчество ради людей, чтобы установить с ними такую связь, чтобы было единение с людьми.
2: А зачем? Ну, то есть вот мы с Яной единимся каждый день с 17.00 до 19.00, и у нас есть цель, мы хотим просто сделать вечер того человека, который едет в автомобиле...
3: Чуть счастливее.
2: Да, да, и мы как бы...
3: Веселее.
2: Вот, миссия наша в этом.
4: Мне приятно, когда люди получают удовольствие от прослушивания моей музыки.
2: И мы, кстати, сегодня тоже хотим получить удовольствие. У нас прямо сейчас композиция, я же правильно говорю, Кристина, «Фанки вечер». Давайте, давайте наслаждаться этим музыкальным шедевром.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 17 часов 26 минут. Мы продолжаем разговаривать сегодня про нашего гостя, музыкант Кристина Корнелюк. Певица, музыкант, играет на флейте, резидент лучших столичных джаз-клубов, победитель лучших джазовых фестивалей. Ну и мы продолжаем вот это допытывать ее про ночь музыки и, конечно, про ее музыкальную составляющую. Вот мы закончили с тобой на том, что вот ты хочешь получить именно эмоцию, да, от человека, какую-то реакцию от твоего слушателя. А какую все-таки вот главную эмоцию ты хочешь вызвать у человека? Вот который вот кто-то, может быть, первый раз тебя услышит?
3: Наверное, хочется, чтобы люди были воодушевлены моей музыкой.
2: Ну вот...
3: Воодушевление.
2: Именно, чтобы они...
4: На какие-то новые свершения, переосмыслить свою жизнь, или, может быть, пустить слезу, если есть такие композиции.
3: Сначала мурашки по коже.
4: Так,
3: это самое первое. Потом воодушевление, и потом что-то изменить в жизни.
2: А мы вот сейчас слушали песню под названием «Фанки вечер». Я потанцевал. Ну, она такая... Вот я, для меня она такая, я бы это назвал, «Вкус лета». Можно вот так?
4: Кстати, да, такая танцевальная, летняя, песня.
2: Да, да, что ты вот в последнее время нравится композиция, которая, знаешь, заставляет тебя просто чуть-чуть вот, ну, как бы отдаваться вот ритму, но не вслэмиться, а вот именно, чтобы тело танцевало. Я думаю, что это тоже как бы реакция получается. Музыканты же дают гости и люди.
3: Да.
2: А вот с точки зрения создания вот этих песен, мне стало интересно, мы вот разговаривали с тобой.

0: ли его научить петь, действительно, в ноты попадать, слышать музыку, или все-таки нужно иметь какую-то предрасположенность?
1: Вот я преподаю в Академии Игоря Крутого уже 2 года, веду прослушивание, занятия, и понимаю, что каждому человеку стоит заниматься вокалом и, в принципе, музыкой.
2: Почему?
1: Потому что это развивает нейронные связи и облагораживает человека, как книги. Вот. А шоу-бизнес — это, знаете, сам себе не поможешь, никто не поможет.
2: Соглашусь,
1: это такая суровая реальность.
2: Так, этого. А с точки зрения, вот я вам спрашивал, вот любой человек может петь или нет?
0: Ну, если медведь на ухо наступил, вообще, ну, прям невозможно.
1: У меня были ученики разного возраста, у которых медведь на ноги.
2: На
1: ноги.
2: Наступил.
1: И на уши, и на уши, и везде, на все наступил.
2: Чтобы к микрофону не шел.
1: Но они все равно хотят петь. Да? И мне кажется, почему нет, если это хобби... В будущем, может, запишешь какую-нибудь песню для себя, для души.
2: Не, ну давайте тоже честно, у нас и на нашей эстраде есть люди,
0: например,
2: которые, казалось бы, хобби, но...
0: Ну вот Олечка Бузова, например.
2: Не я это говорил.
0: Мне она нравится, но она открыто говорит, я не умею петь, но я делаю, мне в кайф.
2: Вот тут согласен, да, вот тут согласен. А как вот можно определить человеку, какие композиции ему вот можно исполнять? Как-то вот внутренний какой-то голос?
1: На это влияет, конечно, тембр природный.
0: Диапазон.
1: Диапазон, также, ну, естественно, поставленный голос,
2: или
1: количество
2: нет.
1: занятий, поставленное ли дыхание, есть ли энтузиазм у человека, желание, есть ли какая-то цель. Все от этого зависит. Да?
2: А ну давай какой-нибудь вот поделись каким-нибудь, ну, простым вот упражнением для вокала. Вот я буду дома делать. 2 раза вот так делай.
0: Как хорошо, что ты живешь в своем доме, и соседи тебя не услышат.
2: Да, ну так, какое-нибудь упражнение, может быть, что поделаем?
1: На самом деле, вот не хочу банально давать какую-то распевку, потому что распевка как песня, в принципе, голос также работает в разных тональностях, диапазонах. Все-таки для меня база — это дыхательные упражнения и упражнения для постановки голоса. Ну давайте вот сделаем вместе упражнение для постановки голоса. Думаю, что вы его как профессиональные ведущие знаете.
2: Конечно! Конечно, так.
1: Вот. Скороговорку берем, там, где есть буквы М или Н.
2: М, Н.
1: Кладем руку на грудную клетку. Да. Говорим, вот я сейчас произнесу.
2: Давай.
1: Мама мыла Милу мылом. Прям таким заглубленным
0: такой
1: голосом.
0: Да.
1: Мама. Монотонность должна быть.
2: Сейчас,
0: сейчас мы кого-то вызовем.
1: Как мантру читаем.
0: Каких-нибудь духов.
2: Бузову вызовем. Итак, давайте.
1: Вместе с
2: нами. Мама, что там?
0: Мыло Милу мылом.
1: Мама мыла Милу мылом.
0: А, Милу мылом.
1: Прям монотонно, так связно.
2: 3, 4.
3: Мама мыла Милу мылом.
2: Ну, было и было, ребят, ладно, кто не ошибался?
0: Я сказала держаться.
1: Для первого раза потрясающе.
0: А шутки в сторону, все-таки хочется попросить Кристину исполнить что-то вот акапелла.
2: О, да, тут мы не могли,
0: знаете, не сказать. Но для начала, да, Кристине нужно, наверное, встать, подготовиться. А вот еще тоже слышала, что многие артисты говорят, что петь нужно именно стоя. Когда сидя поешь, ну, диафрагма у тебя, получается, как-то не так работает, она закрывается.
1: 50%, да, работы диафрагмы.
2: А кто-то, наоборот, же вот сидя сидит за счет того, что у тебя, ну, получается, сгибается половина твоего тела, ты как бы на опору чуть-чуть поддавливаешь уже более, ну, физически как бы, поняли?
0: Ну, тут лучше у Кристины спросить, как лучше петь.
2: Вот
0: Кристина же встала у нас, получается.
2: Ну, это ее, вариант, может быть. Так, мы сейчас хотим услышать песню акапельная. Мы с Яной не вмешиваемся. У нас в студии Кристина, прошу.
1: Предлагаю такую песню послушать, это из новых. Называется «Я не боюсь».

0: боюсь быть собой.
1: Очень красиво.
2: Спасибо большое, мне очень приятно.
3: Да, это очень клево. Мне нравится, когда люди поют, ну вот прям... искренне, максимально искренне.
1: Это опять про то, что говорила уже Кристина. Там были строчки «Я не боюсь быть собой». То есть именно это она и хочет донести до своих слушателей, чтобы они что-то переосмыслили и такие: «Больше я никого не стесняюсь».
3: Я вот тоже не боюсь быть собой. Вот Яна переживает.
1: Я зато боюсь, когда он не боится быть собой, друзья мои. Это какой-то ужас.
3: На это мы держимся. Ладно, хорошо. Ну и, конечно, хочется спросить, какие планы у тебя на вечер уже после двух твоих выступлений именно на фестивале?
0: У меня были планы в центре, но мне сказали, что будет очень много...

0: много людей.
1: Очень.
0: Около полумиллиона человек. Я не знаю, как я там выберусь. Может, на сапах сплавлюсь. Сохранительный мотив куда-нибудь. По речке.
1: Не, ну в целом можно отправиться, да. Но вот мы с Яной знаем достаточно огромное количество площадок, что можно
2: куда. Октябрьская площадь у нас самая основная. Вот я хочу на Смешбенд сходить.
1: Да, ты знаешь, что такие Смешбенд?
0: Да, да, знаю.
1: Вот, Яна очень хочет на них сходить. Я не могу, но я буду немножечко завидовать данной композиции. Ну и, конечно, прежде чем мы, знаешь, слушаем следующую твою композицию, которая называется «Девочка солнца», можно немножко о ней рассказать, что это такое, что ты хотела передать в этой песне, для того, чтобы тот, кто будет ее слушать, вот ловил эти нотки?
0: Это одна из моих ранних композиций. Она также танцевальная и предназначена для того, чтобы человек, как бы, когда едет в машине...
2: Танцевал за рулем?
0: Немножко,
1: вибрировал.
0: Поднимал себе настроение, пританцовывал.
2: Ну а я недавно видела женщину, за рулем ехала и танцевала. Возможно, так,
1: Яна, это давно в нашей стране.
0: А, да?
2: Ну ладно.
1: Чисто поделилась новостью.
2: Просто поделилась наблюдениями.
1: Ладно, хорошо. И перед тем, как мы послушаем нашу композицию, хочется, конечно, попросить, Кристина, тебя еще раз пригласить всех на твое выступление, во сколько оно будет, чтобы все приходили, слушали.
0: Друзья, у меня будет завтра два выступления. Угу. Первое — сцена «Мотив», 19.00, встречаемся с вами. И вторая — «Квартирник на Бруснике», 20.40, встречаемся также с вами.
1: Ну и пришло время.
2: Мы пожелаем
1: время.
2: Удачи, да, тебе во всех этих
0: большое,
2: выступлениях.
0: Спасибо,
1: и слушаем в наших динамиках и колонках Кристина «Девочка солнца».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
0: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
0: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
8: Jam FM. Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на завтра, пятницу, 19 июня. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Риже, Краснодаринский хребте тоже переменная без осадков до плюс 25.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
10: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
10: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 17:42, а за окном солнце светит и растет почти 29 градусов, кстати.
3: Да, вот 29.
2: Да, вот у нас в центре города показывают 28,7. Ну, потому что это вечернее шоу «Джем без правил», и мы, знаете, создаем
3: как-то... Становится все жарче и жарче.
2: Да, но и вопрос, максимально подходящий, кстати, к этому вечеру, который мы тебе задаем, и хотим услышать на него ответ, и более того, получить, и в конце еще мы будем награждать тебя за это.
3: Твой главный план на лето, именно так звучит сегодняшняя наша тема. У нас уже есть сообщение, вот, например, Катя пишет: «Задача на лето – борьба с сорняками в огороде». Вдоволь наесться клубники. О, это я вообще понимаю, вчера тоже ела. И в конце лета поехать отдохнуть и посмотреть город Санкт-Петербург.
2: А я обожаю такое. Я просто, мне нравится же такая, знаешь, легкая самоирония. Вообще обожаю ее. И я немножко подшучивать над людьми. И вот нам пишет Валькирия.
3: Валькирия.
2: Да. Но я читаю ник, может быть, это правда имя интересно. Но мы спросим обязательно. Она пишет: мы спрашиваем, какие планы на вечер, на лето ты должен реализовать? И она отвечает: да какие планы на лето? Всегда действую без плана. Захотела похудеть — захотела, набрала вес. Захотела в Сочи — захотела в Питер. Ну, типа, смысл в том, чтобы не строить.
3: Чувствовать эту жизнь. Да? Жизнь каким-то определенным моментом. А то вот это планы. Как говорится, всегда планы идут не по плану. Очень часто.
2: Я понял для себя о том, что я вообще никакие планы не строю. Не люблю строить планы. Ну, только если на поездку.
3: Ты же можешь предварительно что-то в голове выстроить. Как без этого?
2: Нет.
3: Нет?
2: Может быть, мы просто с тобой путаем масштабность, типа,
3: этих
2: планов.
3: Допустим, вот у тебя отпуск, и ты примерно понимаешь, что хочу вот в Питер снова, например,
2: полететь.
3: Нет,
2: это масштабная история, да, это масштабная. Нет, нет, конкретно это, да, я имею в виду локально какие-нибудь маленькие, вот ты проснулся, допустим, у тебя также начинается отпуск, ты просыпаешься утром и такая: не хочу никуда, и типа не идешь, да, или просыпаешься такая: хочу гулять и кофе со льдом, и такая: ва, полетела. То есть вот именно такие планы я, конечно, не строю, маленькие я имею в виду, потому что когда просыпаешься и вот чувствуешь настроение, и вот как-то идешь в его сторону.
3: А здесь есть сообщение от Анны с весьма очень грандиозным планом. Она пишет: прыгнуть с парашюта. Тишина такая в эфире. Потому что, да, прыгнуть с парашюта, это для меня это очень рискованный шаг. Ну, представляешь, прыгнуть.
2: Нет, для меня это просто рискованно. То есть я в какой-то момент жизни я хотел. Мы уже должны были ехать на съемки, типа сниматься. У меня уже даже главный редактор один из редакторов согласился со мной прыгнуть, чтобы с GoPro. Там вообще целая идиллия была по этому вопросу. Но потом я понял о том, что мне нужно работать еще все лето. И я, как бы, у меня есть обязательства, которые я должен был выполнить, а это достаточно травмоопасно.
3: Подожди, то есть ты не боишься все-таки прыгнуть с такой высоты птичьего полета в свободном падении, потом раскрыв парашют?
2: Давай так, чтобы защититься от плевков в свою сторону, я же как будто сейчас, знаешь, как рассказываю, да я бы 100 раз прыгнул, просто не могу.
3: Плохому танцору ноги мешают.
2: Да, вот в этом вопросе, но это реально была история, что я как будто бы хочу, но переживаю, что это будет достаточно травмоопасно, и я не смогу выполнить обязательства, которые у меня есть, соответственно, перед людьми. Вот в таком как бы. А в ноябре ты такой уже холодно, как-то не хочется.
3: А я выпрыгнула. Аня, может быть, вместе прыгнем?
2: Держимся за руки.
3: Могу в последние минуты все-таки развернуться и убежать.
2: Да, почему бы нет, девочки, вам это на самом деле можно. Но мы продолжаем задавать тебе этот вопрос. Сегодня тема у нас в эфире целых 2 часа в конце. За 5 минут договоримся без 5-7. Мы решим все-таки, кто сегодня забрал наш подарок. Постараемся до него дозвониться, если мы, естественно, найдем твой номер телефона, и будем тебе об этом говорить. Кстати, подарок хороший сегодня.
3: Подарок вообще классный, очень такой вкусный, аппетитный, потому что это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: Да, и ты можешь написать к нам в канал Макси, который называется Радио Джем FM Екатеринбург, или в официальной группе во ВКонтакте. Выбирай, где тебе удобнее, мы и там, и тут, и здесь.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Пробежимся. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Московская стоит от Обездной до Волгоградской, Малышева, Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Амундсен от Бардина до Обездной, постоим на Комсомольской, от Педагогической до Малышева. Сложно на Челюскинцев, от Стрелочников до Космонавтов, Щербакова стоит от Самолетной до Павлодарской, также Московская, от Целковского до Волгоградской, Шевская, от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 18 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
0: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут. В центре города за окном 26 градусов тепла. И мы продолжаем сегодня разговаривать о том, что же мы обязаны сделать этим летом.
3: Твои планы на лето мы сегодня обсуждаем. Либо какой-то один грандиозный план. Вот, например...
2: Либо много маленьких, типа вот такой.
3: Мини-планчиков. Юля пишет, она два сообщения нам написала. Первая пишет, распечатать самые классные фото с телефона. Видимо, где-то... Ну, хочет, может быть, квартиру украсить этими фотографиями. Или знаешь, вот эту вот стеночку небольшую такую возле кроватки делают?
2: У меня вот Ксюша занимается тем же самым. Это там просто невероятное количество фотографий. То есть это как бы не 5, не 10.
3: Там как коллажик такой.
2: Да, как, там 450 фотографий, которые можно распечатать. А я, кстати, недавно узнал, вот как раз-таки, когда занимались этим вопросом, о том, что, оказывается, на маркетплейсах можно печатать фотографии.
3: Я не знала.
2: Да, ты прям отправляешь свои фотографии, они тебе их печатают в упаковочку, все, приходишь на пункт выдачи, забираешь.
3: Ну вот, теперь и наши слушатели
2: ценнику,
3: тоже знают,
2: кстати,
3: о такой опции.
2: Вообще.
3: Может быть, даже дешевле, чем это сделать, например, где-то в другом месте.
2: А второе что?
3: А Юля пишет, хочу, вот тоже ее продолжает, хочу первый раз в жизни сходить в кино под открытым небом.
2: Ну, это красиво.
3: Вот
2: ты
3: в академическом.
2: Была, ты что-то рассказывала,
3: я по-моему. Вот все время говорю, что в академическом самый классный кинотеатр под открытым небом.
2: Ну,
3: самый
2: это на наш взгляд.
3: Ну, на мой, я про себя сейчас говорю. Да. А так вообще их очень много в городе. Вот в парке Маяковского, например, тоже работает.
2: Но
3: главное,
2: не
3: под душ не попасть.
2: Не то чтобы... А, опять же, а если фильм какой-нибудь связанный?
3: С романтикой?
2: Я про Ван Хельсинг подумал.
3: Я про романтику.
2: Пожалуйста.
3: Например, смотрите, дождичек идет, и вы целуетесь.
2: Ну, это уже как бы атмосфера романтики получается. А фильм-то, если романтичен, что вы вообще там... У вас чисто черная дыра схлопнется в моменте. Ну, в смысле, и фильм романтичный, и вы еще все романтичны. Но это жестко, конечно, да. Ну, и хочется сказать, что отправляйте ваши сообщения, потому что в следующем часе мы обязательно их почитаем. Есть варианты, например, два точно. Первое, это канал в Максе, который называется Радио Джем FM Екатеринбург. Заходи туда, оставляй свои комментарии или в официальной группе во ВКонтакте. Там тоже у нас висит пост, и мы с тобой обязательно об этом поговорим. Первый выход у нас, Яна, естественно, 18.10, поэтому мы готовы будем все это обсуждать, а вы, как это, не поскупитесь планами. Можно так сказать?
3: Поделиться своими планами и целями на лето.
2: И подарок за это получите.
3: Подарок за это очень классный. Это 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Правила программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Обновленный механизм будет ориентирован на стимулирование рождаемости, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По словам чиновника, в течение последнего месяца Минстрой обсуждал параметры реформы с представителями финансово-экономического блока правительства. Агентство ТАСС напоминает, что весной глава правительства Михаил Мишустин поручил Минфину к июлю проработать вопросы дифференцирования ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Огромные пробки встали на улице Московской в вечерний час пик. Как пишет портал Е1, причиной заторов оказался неработающий светофор на пересечении Московской и Щорса. По данным интерактивных карт, пробка в сторону Щорса по Московской начинается с моста и от улицы Пальмира-Тольятти. Навстречу в пробке Московская стоит от объездной до Щорса. В комментариях водители пишут, что на этом перекрестке между районом автовокзала и Юго-Западом светофор выходит из строя довольно часто. Свердловский завод увеличил выпуск буровой техники благодаря господдержке. Объем производства вырос на заводе «Стройдормаш» в Алапаевске, который делает оборудование для энергетики, промышленного и гражданского строительства. Поддержку оказали федеральные и региональные фонды развития промышленности. Инвестиции составили более 165 миллионов рублей. Поддержка промышленных предприятий в условиях меняющейся экономики является для нас приоритетом, отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Почти половина интернет-пользователей в России перед покупками в онлайне читают отзывы на товар. Еще 48% пользователей переходят посмотреть товар подробнее, либо вместо соцсетей и мессенджеров ищут аналогичные товары на маркетплейсах. Каждый третий участник опроса сравнивает товар с другими вариантами, а 26% сохраняют публикацию, чтобы как следует обдумать потом. Данные опроса на ФИ приводит агентство ТАСС. В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда. Об этом сообщила Independent. По данным издания, дерево в этом году не дало свежей листвы. Специалисты не исключают, что причиной гибели знаменитого дуба мог вполне стать наплыв туристов. Люди утрамбовали всю землю вокруг знаменитого дерева, и из-за этого его корни теперь не могут получать воду. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 18.07, а в центре города Екатеринбург 27 градусов. Меня на самом деле удивляет вот эта уральская погода, которая вот 5 минут назад тридцатку давит. 2 минуты, там 5 минут прошло, 25 за окном. Ну как-то вот что это?
3: Ну, такая у нас девчонка, уральская погода, у нее свое настроение.
2: Девчушечка наша.
3: Ну, да, такая, у нее свое настроение.
2: Да, согласен.
3: Эмоциональные качели она нам устраивает.
2: Вот это умеем, да.
3: У нас сегодня тема вечера звучит так. Твои главные планы на это лето.
2: Мы вот с Яной рассуждали, а какие у нас вообще могут быть планы? Вот у тебя поменялись планы? Докинула что-нибудь еще?
3: Ну,
2: мы вот говорили...
3: Нет, хочу научиться плавать.
2: Научиться плавать. Ну, ты вот оцениваешь свои шансы, насколько реально? Ну, ты, у тебя в жизни был этом... спорт, кроме фитнес-зала? Ну, я имею в виду, чем-то занималась, что?
3: Нет, вот только в зал хожу.
2: Только в зал? И всегда? Или там вот год назад начала?
3: Ну, большую часть своей жизни все-таки это спорт был абсолютно.
2: Ну, фитнес.
3: Ну, да, с фитнесом.
2: А, вот. А, я думал, ну, мало ли, может, там, не знаю, пела, танцевала, еще что-то такое, видишь?
3: И пела,
2: ну, так все тогда нормально.
3: Не,
2: ну, это движение. А движение – жизнь. А жизнь – это что, спорт?
3: Ладно, если так можно привязать, то тогда да.
2: Колесо сансары, понимаешь, в моменте сделал. Я к чему? Что если ты чем-то занималась раньше, то тогда научиться гораздо проще. Реально тебе говорю.
3: Ну, ты плавать умеешь?
2: Я... Мне честно сказать или пошутить?
3: Ну, пошути.
2: Ну, пошутить? Нет. А если честно, у меня разряд просто по плаванию.
3: Ничего себе.
2: На 800 метров. Да-да, у меня есть разряд. Мы в школе. А у нас, кстати, в школе еще физкультура была связана именно с бассейном. Мы плавали.
3: Это какая-то профильная уже физкультура.
2: Ну, богатая физкультура.
3: Так, ну, сейчас не о нас все-таки, а о наших слушателях. Что нам пишут слушатели? Вот, например, Вася пишет: «Хочу ребенка научить кататься на двухколесном велосипеде». Дочь у них катается пока что с дополнительными этими боковыми колесиками, а вот сын пока что вот не умеет. Вот еще Ксения тоже пишет: «Все изменить и повернуть жизнь в новое русло, счастливое и светлое».
2: Мне нравится следующее сообщение, вы знаете, значит, пишет нам Вера, и она говорит: «Ох, ребятишки, как же я вас обожаю».
3: Ребятишки?
2: Да-да-да, всегда слушаю вас, когда возвращаюсь после работы домой. Я решила, знаете, заняться своей личной жизнью. Вообще, в какой-то момент я подумал, что мы просто с ней общаемся. Ну, да, Вер, как дела? Как сама? Как жизнь? В общем, она говорит о том, что на BMW закрыла выплаты свои. Так что этим летом, видимо, она планирует отдыхать. У дочери, говорит, защитить диплом в университете. Поэтому она говорит: «Настала пора моего времени». Это знаешь, как вот... Ну, душа все запоет сейчас, получается,
3: достаточно
2: у нее.
3: Достаточно масштабное лето у нее
2: Стоп.
3: Получится.
2: И личность, получается, тоже.
3: И у Кати, кстати, тоже. Катя нам пишет: «Получить ключи от дачи и успеть пожарить там шашлыки в этом сезоне».
2: Согласен.
3: Как же приятно получать ключики от дачи, от квартиры.
2: Согласен. А еще приятно получать гео, где жарят шашлыки. Понимаешь, вот чтобы туда...
3: И чтобы за тебя их кто-то пожарил.
2: Конечно. Все, мы продолжаем ждать твои комментарии. Ты можешь отправить нам в канал Макси, который называется «Радио Джем FM Екатеринбург», а также официальная группа ВКонтакте. Там тоже у нас уже висит пост, и в комментариях вы можете оставлять свои варианты, куда отправиться. В конце этого часа мы подведем этого без 5-7. Давайте, чтобы, да, поставим точку и подарим подарок одному единственному.
3: У нас сегодня очень классный, вкусный подарок. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Так что, возможно, твоим планом на это лето будет купить себе пиццу и устроить пикник.
2: Да, ну а пока ближайшие твои планы на 3 минуты – это добро, которое услышит весь район.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: На месте. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурец». По сообщениям, сервис «Яндекс.Карты» московская. Стоит от Объездной до Волгоградской. Малышева, Высоцкого по-прежнему от Мира до Сыромолотова. На Амундсена от Бардина до Объездной. Постоим на Комсомольской от Педагогической до Малышева. На Московской от Циолковского до Волгоградской. Шевченко стоит от Карла Липнихта до Луначарского. Восточка от Короленко до Челюскинцев. И много машин на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской.
1: Реклама.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 19 минут. Пришло время встречать в нашей студии вновь гостей.
3: И мы всегда с Мишей говорим, два прекрасных человека в студии. Сегодня их сейчас четыре.
2: Множится, да.
3: Да, сегодня у нас в гостях электронный фолк-дуэт «Белобока», прекрасная Евгения Скачкова, просто невероятная красавица, и Сергей Садовников.
2: Ну, тут тоже что-нибудь
3: тоже
2: скажи.
3: Тоже невероятный красавец.
2: Все, конечно.
4: Спасибо, привет, друзья.
5: Привет, привет, друзья, да. Привет, Екатеринбург.
2: Ну и начнем. Хочется, конечно, чтобы вы рассказали про свой проект, как он появился и почему именно электронный фолк. Вот как вы
4: нашли? Ну, давайте, я начну. Всем привет, меня зовут Сергей. Да, присаживаемся и слушаем. На самом деле, да, мы электронный фолк-дуэт «Белобока», и мы относительно не так давно появились, нам всего 2 года, но изначально, когда мы начинали вообще нашу деятельность, у нас не было сомнений, как и что мы будем делать. Потому
5: Какое
4: что, когда мы познакомились, да, Женя была очень сильна в народном вокале, она донская казачка, и вот у нее в крови просто пение, без музыкального образования у нее. То есть,
5: у меня есть больше, у меня есть ДНК.
4: Да, у нее ДНК, ДНК пения. А я до мозга костей электронный музыкант. То есть я долгое время писал музыку электронную, играл как диджей. И когда мы познакомились, мы поняли, что вот у нас
5: как
4: есть какие-то что-то... Да, точно, не попса какая-нибудь, мы будем делать что-то очень стильное и очень душевное. Так и родилась идея объединить электронный жанр с фолком.
2: Жень, согласна с его
5: историей? Подписываюсь под каждым словом. И идею создать такой синтез подал мой муж Андрей Скачков. Привет тебе!
2: Мы, кстати, тут вот эту тему отдельно поднимем чуть позже. Тут у нас...
4: Ну, она немножечко раньше, ну, это тоже неплохо.
3: Но ребята же завтра будут выступать у нас на «Ночи музыки». Расскажите об этом. Какую эмоцию хотите оставить у уральских слушателей?
5: Ну, наверное, хочется оставить в первую очередь ощущение силы и вдохновения, и чтобы люди, которые услышат нашу музыку, они, во-первых, захотели читать детям сказки, рассказывать, свои генеалогическое древо поднимать, вдохновляться культурой, создавать тоже на основе нашего культурного кода. И хочется оставить светлые воспоминания о нашем присутствии здесь.
2: Я думаю, мы можем сделать это прямо сейчас. Не будем ждать завтрашнего дня. Такой, знаете, хотя, с другой стороны, сейчас познакомимся, расскажем. Вот и как раз-таки композиция называется «Русская душа». Вашему вниманию.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 24 минуты, и вот была песня от группы «Белобока», «Русская душа». Мы, честно, с Яной,
3: ну такие,
2: да.
3: Ножки в пляс пошли.
2: 100%. Тело двигалось, мне, знаете, нравится такой момент, когда ты, казалось бы, ну, каждый день, да, слушаешь такое огромное количество музыки, но вот мы слушали «Русская душа», и как-то вот, вот она прям пробуждалась внутри.
4: Цель достигнута.
2: Да, конечно.
3: Ну, я напомню, что у нас в гостях электронный фолк-дуэт «Белобока», Евгения Скачкова и Сергей Садовник.
2: Так, вопрос у нас, давайте, семейный такой. Мы хотели, мы же готовимся, мы читаем, значит, всю эту информацию, и у нас где-то выплывает, что вы не просто как бы коллеги, не просто музыканты, нам еще выплыло, что вы муж и жена. Но
3: так.
2: Вы опровергли, то есть, ну-ка давайте, расставьте все точки над «и» в этом вопросе.
4: Мы коллеги, мы друзья, мы не муж и жена, я замужем, мой муж Андрей, собственно, соединил нас, наши сильные качества. Сергея я могу назвать членом семьи нашим, потому что он, ну, он всегда с нами.
5: Мы всегда рядом. Мы всегда вместе. Да.
4: Да, и гастроли, и совместное творчество, в общем, действительно, но вот так мы и существуем.
5: Да, для меня это тоже, это абсолютная семья. Андрей, Женя, Дима, который вот здесь тоже. Все это наши, это наша семья единая, и за эти два года мы стали, ну, прям родственниками.
4: Может быть, поэтому люди и чувствуют какие-то...
2: Может
4: вот,
2: быть.
5: И это все через творчество. Да, это очень важный момент. Я действительно испытал счастье и до сих пор продолжаю его испытывать. Я могу с уверенностью сказать, что я счастливый человек, потому что я нахожусь в гармонии с самим собой, с музыкой, с творчеством и с людьми, которые меня окружают.
2: Вот мы с Яной тоже счастливые люди.
3: Да, мы очень счастливые смешали. Прям настоящая семья, Миша, мы с тобой. Готовы прибить или что-то другое?
2: Нет, ну у нас, смотри, как бы какой тандем получается. Ребята чувствуют друг друга, понимаешь? Подожди. Они чувствуют друг друга, они понимают. У них энергия вот на этом строится. А у нас с тобой, понимаешь, каждодневная дуэль. Вот. Но она хорошая, добрая и с уважением.
3: Промолчу.
5: Ну, дуэль это тоже замечательно.
4: Конечно, творчество объединяет.
3: Нас тоже, наше родинное творчество. Вот я смотрю на наряд Жени. Вот я уже отметила за эфиром, что оно. Платье такое черное,
4: спасибо.
3: Великолепное просто. А, расскажите вот подробнее про свои костюмы, потому что, понятное дело, творчество еще как-то через костюмы тоже выделяетесь на сцене.
4: Наши костюмы — это продолжение нашей музыки. Я смотрю часто картинки, иллюстрации к сказкам. Особенно Иван Билибин нравится. Вдохновляюсь вот этой готической эстетикой славянской русской хтони.
3: Я смотрю, у тебя столько колечек на пальчиках тоже.
4: Черные березки. Ну, кольца, это же считается... Женщины украшали себя. Издревле, и это усиливало женскую энергию. И кольца на пальцах — это прям обязательно. Поэтому
2: ой, я посмотрел, Ян, есть
3: или нет? Магия тоже из колечек.
2: А, нормально. Ты чувствуешь усиление?
3: Я чувствую усиление, чувствую мощь, силу свою.
4: Вот, поэтому мы вдохновляемся мифологией и современным дизайном. Нам нравится сочетать... футуристичные детали с традиционными элементами и отдаем предпочтение русским дизайнерам, поддерживаем их.
3: А, то есть дизайнеры шьют, разрабатывают
5: но
3: все ваши
5: костюмы. Но мы сами ищем, на самом деле, у Евгении есть ряд своих дизайнеров, которые она для себя открыла.
4: Любимчики.
5: И, да, любимчики. И вот она у них покупает платье.
3: Ты приходишь платье, и говоришь, да. Вот так хочу.
4: Вроде того.
5: Да, ну вот...
4: Раскрывать все секреты не буду.
5: Да, ну а также есть у нас уже те дизайнеры, которые нам прям под заказ делают. Вот, например,
2: а, ну это уже ваша идея.
5: Это уже... 50 на 50. Тут как бы мы говорим,
4: дизайнер,
5: что бы мы хотели,
2: посыл, да,
5: а потом посыл, да. И вот как сегодня мы, например, мы всегда в парном образе с Женей находимся, то есть черный либо там белый, либо бежевый, но сегодня мы просто к вам пришли в гости показать, что вот я могу быть таким, Женя может быть в черном
4: я
5: образе.

0: что можно буквально каждый сантиметр России брать за источник вдохновения, писать оды, песни и стихи посвящать, особенно людям, потому что в каждый регион, куда мы приехали, очень вдохновил Урал там, своим радушием, дружелюбностью. В Крыму потрясающе красиво. Выделить Алтай можно своей потрясающей какой-то мистичностью. Байкал — невероятная суровость с нежностью сочетание. В общем, вся страна наша
1: Карелия,
0: потрясающая.
1: Как мы Карелию полюбили тоже. Вообще такие места красивые в нашей стране.
2: А связаны именно вот это творчество? Не знаю, вот вы приехали на Байкал.
3: Это гастроли все были,
1: это
3: да?
1: Вот у нас были и гастроли, mm-hmm. но мы сейчас вам рассказали немножечко еще в рамках реализации одного альбома, аудиовизуального альбома.
0: Первого в России.
1: Первого в России аудиовизуального альбома, который мы при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы реализовали съемку 7 мут-видео и сняли, получается, нет, 7 треков, 7 мут-видео посвящены 6 регионам.
2: Угу.
1: И 7-й трек, он посвящен вообще полностью нашей стране.
3: Он всей России.
1: Красота. Всей России, да.
0: Альбом называется «Легенды Великой Сокровищницы», потому что создан на основе местных легенд. И, в общем-то, Великая Сокровищница — это вся Россия, а легенды — это то, что можно увидеть и услышать в наших песнях.
2: То есть вы приезжаете туда, да, локально, на место, о котором будет писаться песня?
0: Снимаем пейзажи рассвета, к примеру, садимся в машину, едем 6 часов, чтобы уже побывать на вулкане, запечатлеть там пейзажи, потом снова куда-то, там какой-нибудь на лошадях красивый кадр заснять и так далее и тому подобное. Это все надо видеть. Водопады, невероятные подвесные мосты в
2: Как найти? Это как
0: внизу?
2: Найти? Я
1: это
2: такой...
1: вот вы можете найти везде.
0: Угу. На просторах интернета вообще, Белобока.
1: Вы
0: легенды...
1: можете зайти в любую платформу, где угу. можете послушать музыку, и там у нас будут официально прикреплены все эти клипы. Да.
2: Мне захотелось. Я посмотрю обязательно.
3: Если все-таки возвращаться к Уралу, что вы знаете об уральских традициях, о нашем культурном коде Урала?
1: Футбольный клуб «Урал» есть.
2: 1-0. Давай.
1: Я сразу взял.
0: Ну, мне вспоминается сразу мое детство, сказки. Я познакомилась с сказками Павла Бажова. Мне было 5 лет приблизительно. Мне казалось, что по крыше избушки стучит серебряная копытца. Я сейчас выгляну, а это дедушка дрова рубил, оказывается. На самом деле для меня Урал — это не только сказки, это место силы и сочетание какой-то удивительной природы и стойкости людей. Мне кажется, вот эта мощь природы и внутренняя сила — это то, что можно встретить и в нашей музыке, это нам близко.
3: Угу. Ну вот вы сказали, что уральская публика достаточно радушно вас встречает, а вот, может быть, какие-то примеры, может быть, как-то они кричат, огромные аплодисменты, как это происходит обычно?
0: Мы хотели бы выделить не только зрителя, слушателя, который всегда с восторгом и с особым теплом нас принимает, но и жители, с которыми мы лично познакомились, в том числе музыканты, это группа «Изумруд» потрясающая.
2: Mm-hmm. Она тоже будет выступать. Всегда,
0: да, мы с ними познакомились на прошлой «Уральской ночи музыки». И потом мы встретились с ними на всероссийском конкурсе «Вся страна этнической музыки». В общем, наши пути так пересекались, что завтра мы выступим совместно с двумя нашими композициями и одним романсом «Лунном сиянии» мы исполним завтра в парке Маяковского совместно.
1: Да, поэтому Екатеринбург для нас это вот уже что-то родное тоже.
3: Может быть, вы обсудите какую-то совместную коллаборацию с «Изумрудом»?
1: А все может быть.
0: А мы уже...
2: Да. Ага, мы уже записали.
0: А мы уже имеем некоторые мысли на этот счет.
2: Ладно, ну и, конечно, перед тем, как мы отправимся наслаждаться музыкой, которая ждет нас дальше, а именно композиция «Суженый», хочется, наверное, задать вам вопрос про именно эту композицию. Как она появилась и какие смыслы нам ловить сейчас при ее прослушивании?
1: Вот, смотрите, вот у нас прозвучала «Русская душа», она народная, легкая и такая прям душевная, но сейчас прозвучит немножечко другой жанр, электронный, где можно чуть-чуть потанцевать. И главное, она не то, что только музыкальная композиция, там еще и глубокий смысл. Жень, какой?
0: А по смыслам там перечисляются святочные гадания, рождественские. Там можно будет вспомнить, так сказать, традиции и обряды, которые обычно происходят в январе, и немножко в этот жаркий день освежиться.
1: Да.
2: А, я подумал, вот это выкуп.
3: Нет, это гадание на воске, да, вот это вот все.
2: Январские все, да.
3: Ну мы, девчонки, в курсе, мы знаем.

0: Как на суженого гадать.
1: И теперь мы, естественно, представим ее миру. В данном случае следующий трек, который мы с большим удовольствием готовы вам презентовать, это команда группа «Белобока» с композицией «Суженный».

0: Реклама.
1: Что хочет летом моя крошка?
2: Душа требует окрошку.
1: На квасе или на кефире?
2: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
3: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
10: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Атлант. Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина. На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
11: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
12: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
11: Сайт sib-kalina.ru.
13: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 43 минуты. Давайте будем продолжать тему нашего сегодняшнего вечернего движения такого.
3: Мы сегодня в теме вечера обсуждаем твой главный план или планы на лето.
2: Я на самом деле пытался еще за эти полтора часа, которые у нас прошли, подумать о том, чем бы еще занять себя этим летом. Я подумал о том, что, знаешь, какую цель для себя дополнительно сейчас сделал?
3: Какую?
2: Покататься на, как он правильно называется, вейкборд. Ну вот когда едет катер или там лодка, или
3: что-то. Водный тот же транспорт. Да.
2: И ты сзади, получается, именно летишь на, ну, на доске, наверное, скорее всего. Я просто еще недавно разговаривал с ребятами, с тренером со своим, и он такой: я в том году ездил и загорелся. Я, короче, захотел, зажелал. Вот, ну, могу же я это реализовать, правильно?
3: А у нас же есть это на языке.
2: Да, там, ну, да, не, очень много где есть. Да, можно далеко поехать, можно близко, можно высоко и низко, а тут, как бы, хочется где-нибудь. Вне Екатеринбурга, вот так.
3: А вот пишет нам Дмитрий: закончить учебу и сдать на права управления электровозом.
2: Ого! Ну это явно...
3: Прям вообще масштабно.
2: Электровозом. Это как бы, ну, честно сказать, не за... Ну, как... Это прям вот так? Ну, в смысле, это месяц-два, что ли, происходит?
3: Я честно, не в теме. Я даже не... Это какая категория прав вообще?
2: Электровоз. Электровоз.
3: Так, ну, ладно. Хорошо, у нас есть сообщение от Веры. Мне очень нравится ее посыл. Она пишет, что ей 43 года, и она прекрасно ходит на свидания, гуляет и просто отдыхает. Видимо, вот планы на лето у нее точно такие же. В общем, ищет себе человека в этом году для создания отношений.
2: Да. Ну, я более чем уверен, тот, кто ищет, он обязательно найдет.
3: А я считаю, что когда ищешь специально, наоборот, не находишь.
2: Нет, но это если ты прям
3: это
2: как
3: судьба,
2: бы задаешься этим вопросом, то, безусловно, ты, наверное, не найдешь. А здесь как бы, ну, она просто плывет. Ну, в плане, в течение жизни. Нет-нет, ну, да-да.
3: Да. А может быть и найдется тот самый суженый. Я смотрю на аватарку Веры, я думаю, абсолютно найдется.
2: Позвоню ей, да?
3: Позвоню
2: ей, спрошу, как у нее дела. Ладно, тем более у нас есть, знаете, музыка, которая ждет нас с вами впереди. И мы уже через 10 минут определимся, кто у нас победил. И будем с большим удовольствием его или ее награждать. Раз поговорили сейчас про любовь, у нас впереди Ирина Дубцова. Люба-любовь.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
7: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиле, продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
6: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: Спонсор дорожной информации о Уникум Плюс, официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Большакова стоит от Сурикова до Чапаева, по-прежнему Высоцкого, Малышева, от Мира до Сыромолотова. Московская от Обезной до Волгоградской. Потерпеть придется нам, с Надбардина до Обезной, также на Комсомольской, от Педагогической до Малышева. Машинная стоит от переходного переулка до Щерса, Обезная от Громова до Амундсена, Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
6: Реклама.
13: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.
14: 102.5. Джим FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну, как говорится, пока Яна еще с нами, потому что она в студии начинает потихоньку все это дело разбирать. Ладно, у нас был вопрос вечера, который мы задавали, естественно, всем вам. Задача у вас была простая. Напомни, пожалуйста, вопрос, Ян.
3: Твой главный план на это лето.
2: И вы сегодня очень много отвечали, но есть все-таки у нас слушательница, которая написала, во-первых, километровое сообщение, а во-вторых, оно было одно из самых таких забавных, и мы хотим ее, конечно, представить. Вера, привет.
4: Здравствуйте!
3: Так, Вера,
4: вы
3: очень...
4: мои любимки,
3: ой, если счастливая.
4: Честно, я с утра еду, слушаю, и вечером обязательно, ой, вас слушаю. Прям вообще, вот у меня всегда Джем FM Екатеринбург.
2: Мы, знаете...
4: В машине поет.
2: Ну, давайте так. Вера до этого ничего не говорила. Мы искренне от сердца выбирали победителя. Но теперь уточнили, что точно мы действительно нашли того самого человека. Ладно, Вер, давай рассказывай. У нас был вопрос, чем ты будешь заниматься этим летом, какие планы реализуешь. Расскажи нам еще раз.
4: В общем, я последние 10 лет жила ради кого-то и чего-то.
2: Угу.
4: То есть я выплачивала ипотеку, машину покупала и дочь учила.
2: Угу.
4: В университете. Все. Все это заканчивается. И
3: да,
4: я решила отдаться этой жизни.
3: Гуляй, шальная императрица.
4: Я решила жить для себя. Ну, я как бы свободная девушка.
2: Ага.
4: Вот, я знакомлюсь спокойно, хожу на свидания. И, в общем, и вообще почему-то мне все говорят, что, ну, там разные, знаете, астрологи, нумерологи, вот эта вот вся история, что у меня этот год прямо, типа, для создания семьи. Типа, вот надо, давай.
2: Обязательно.
4: Я такая думаю, ну, а что мне терять-то? Ну, вот что?
3: А ты кто по знаку зодиака у нас?
4: Я водолей.
3: А я читала, у водолеев там брак намечается.
2: Разговор ты точно заведешь в данном случае. Блин, ну она так рассказывает это сильно уверенно. Ну типа, я гуляю, знакомлюсь, тусуюсь. Такое, знаешь, легкая человеческая искренняя белая зависть в моменте.
3: Позитив от тебя идет, Вера.
2: Ну что, мы тебя еще раз поздравляем с этим замечательным событием. Ну, там твоего списка, конечно, хватит, но конкретно с победой в том числе. И дарим тебе наш подарок.
3: У нас сегодня ты получаешь сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
2: А теперь твоя задача... Нет, фальстарт.
3: Подожди.
2: Да, теперь твоя задача на счет 3. Кричим, собственно, ура. Давай, раз, два, три.
4: Ура!
2: Ну и мы еще раз поздравляем Веру, большая молодец, у тебя действительно получилось. Ну и напоследок хочется сказать, что эти 2 часа мы провели вместе с тобой, они были прекрасны. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Правила программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Обновленный механизм будет ориентирован на стимулирование рождаемости, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По словам чиновника, в течение последнего месяца Минстрой обсуждал параметры реформы с представителями финансово-экономического блока правительства. Агентство ТАСС напоминает, что весной глава правительства Михаил Мишустин поручил Минфину к июлю проработать вопросы дифференцирования ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Огромные пробки встали на улице Московской в вечерний час пик. Как пишет портал Е1, причиной заторов оказался неработающий светофор на пересечении Московской и Щерса. По данным интерактивных карт, пробка в сторону Щерса по Московской начинается с моста и от улицы Пальмира-Тольятти. Навстречу в пробке Московская стоит от объездной до Щерса. В комментариях водители пишут, что на этом перекрестке между районом автовокзала и Юго-Западом светофор выходит из строя довольно часто. Свердловский завод увеличил выпуск буровой техники благодаря господдержке. Объем производства вырос на заводе «Стройдормаш» в Алапаевске, который делает оборудование для энергетики, промышленного и гражданского строительства. Поддержку оказали федеральные и региональные фонды развития промышленности. Инвестиции составили более 165 миллионов рублей. Поддержка промышленных предприятий в условиях меняющейся экономики является для нас приоритетом, отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Почти половина интернет-пользователей в России перед покупками в онлайне читают отзывы на товар. Еще 48% пользователей переходят посмотреть товар подробнее, либо вместо соцсетей и мессенджеров ищут аналогичные товары на маркетплейсах. Каждый третий участник опроса сравнивает товар с другими вариантами, а 26% сохраняют публикацию, чтобы как следует обдумать потом. Данные опроса на ФИ приводит агентство ТАСС. В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда. Об этом сообщила Independent. По данным издания, дерево в этом году не дало свежей листвы. Специалисты не исключают, что причиной гибели знаменитого дуба мог вполне стать наплыв туристов. Люди утрамбовали всю землю вокруг знаменитого дерева, и из-за этого его корни теперь не могут получать воду. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных, направление от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 20-25 тепла.

0: Да, с удовольствием и радостью. Всем петюля, даже две. Большой пламены и отличного вечера четверга. Бандерас на Jam FM. А еще к привету добавлю.
1: Конечно.
0: Хорошую музыку. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро Монокини, затем Кост Лакоста. А прямо сейчас Тейлор Свифт на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
6: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
11: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
10: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
14: Jam FM.
15: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Футболист Неймар станет отцом в пятый раз. Бразильский футболист и его невеста объявили о том, что их семья вновь ожидает пополнения. Скоро у них родится третий совместный ребенок. Для самого спортсмена он станет пятым по счету. Звезды устроили гендер-пати, на котором узнали, что ждут доченьку. Они выложили в сеть трогательные кадры с торжества. И подписали их так: «У нас есть для вас новости, которые мы хотим сообщить». Как пишет The Voice, модели футболист уже воспитывает двух девочек. Одной малышке 2 годика, и ее зовут Мави, а другой годик, ее назвали Мел. Сейчас футболист взял небольшую паузу в карьере. Перерыв позволит ему как можно больше времени уделять своим детям.

0: Они безумно обожают папу. Ну что сказать, поздравляем! Здоровья ребеночку и мамочке желаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на завтра, пятницу, 19 июня. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 20-25 тепла.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В Госдуме призвали сократить срок возврата денег за отмену рейсов. Причиной инициативы парламентарии называют ситуацию в российских аэропортах, которые связаны с закрытием неба и массовой отменой рейсов. Минтранс призвали сократить срок возврата стоимости билетов до 1-2 дней, чтобы у пассажиров авиакомпаний таким образом появлялись деньги на покупку билетов на другие виды транспорта. ТАСС уточняет, что сейчас рассмотрение заявления на возврат средств за авиабилеты может занимать до 30 дней. Генеральный прокурор России Александр Гуцан прилетел в Екатеринбург. Около 1.5 часов назад пассажиры, прилетевшие в Кольцово, начали сообщать о скоплении силовиков в аэропорту уральской столицы и об ограничениях на выезд транспорта. Сейчас информационные ленты пишут, что кортеж генерального прокурора уже заметили в центре Екатеринбурга. УРА.ру пишет, что сегодня Александр Гуцан участвует в непубличных мероприятиях, а завтра генеральный прокурор проведет личный прием граждан. Встречали Александра Гуцана в аэропорту Екатеринбурга полпред президента Артем Жога и губернатор Денис Паслер. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет с 20 июня и до 1 сентября. Официальный портал Екатеринбурга напоминает, что 4-полосную проезжую часть сузят до 2 полос, а освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Жители Подмосковья рассказали о нефтяном дожде, прошедшем после пожара на НПЗ. По словам одной из жительниц Люберец, вместе с водой на поверхностях детских площадок, машинах и даже на одежде людей появляются черные маслянистые капли. На ладони такие капли оставляют следы. Некоторые жители пишут, что постирали одежду после возвращения домой. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что на московском НПЗ пожар в основном локализован, экстренные службы продолжают контролировать обстановку. В России за год на треть вырос спрос на подработку в клининге. Бизнес все активнее привлекает временный персонал для уборки и обслуживания объектов, пишет газета «Коммерсант». Наиболее заметный рост спроса на исполнителей отметили в Курганской области. Также в пятерке регионов Белгородская, Волгоградская и Архангельская область и Московский регион. Официальный доллар на сегодня 72.75, евро 84.34.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк. Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Супругу Влада Соколовского обвиняют в истощении. Ангелина Суркова столкнулась с масштабной волной хейта в интернете. Пользователи обсуждают внешность девушки и подозрительно тощую фигуру. Так недавно она поделилась в личном блоге кадрами с тренировки, а после написала пост о травле в сети. Она поделилась. Цитирую. «Я правда поражаюсь тому, насколько интернет стер у некоторых людей ощущение границ. Люди пишут незнакомому человеку. Что с вами? Вы плохо выглядите? Мне кажется, вы истощены. Искренне считаю, что это забота, честность или просто настоящее мнение. Хотя в жизни большинство из них никогда бы не подошли к другому человеку и не позволили бы себе подобного». По мнению Ангелины, экран гаджета создает иллюзию безнаказанности, где каждый хейтер считает, что якобы заботится о своем кумире, при этом жестко высказывается о его внешности. Ведь многие начали ставить девушке ужасные диагнозы. Отмечу, что Ангелине Сурковой 26 лет. Ангелина, не обращай ни на кого внимания. Ты прекрасна. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Первоуральском плесковом Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 25.
2: Реклама.
0: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
0: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на завтра, пятницу, 19 июня. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 20-25 тепла.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Волочкова рассказала о редкой встрече с дочерью и зятем. Артистка рассказала о встрече с семьей. Она отметила, что увиделась с наследницей и ее мужем в Санкт-Петербурге, когда ездила проведать своего отца. Анастасия прокомментировала: «Мы наконец-то увиделись и поговорили, зарыли топор войны. Но я никакой войны и не начинала, просто у нас было определенное недопонимание». Балерина призналась, что сложнее всего ей было

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Первоуральск, Полесском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 25.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Привет, Лера Кудрявцева отправилась в отпуск в необычное место. Телеведущая отправилась на отдых. Для отпуска теледива выбрала крайне необычное место. Ведущая улетела в Бахрейн. Подробно о путешествии она рассказала в личном блоге. Лера призналась, что любит знакомиться с новыми странами и культурами, и именно поэтому выбрала это государство для поездки. Она поделилась. Удивительный выбор для отдыха, правда? Но тем интереснее для меня. Люблю открывать для себя и, надеюсь, для вас тоже что-то новое. Итак, Бахрейн. Интересно? Тогда следите за моими публикациями. Ну а я отмечу, что Бахрейн – это островное государство в Персидском заливе, расположенное в Юго-Западной Азии, на Ближнем Востоке. И правда удивительно, потому что многие звезды выбирают Мальдивы или Бали. А Лера, как всегда, отличилась. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jimfm.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, пятницу, 19 июня, синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных, направление от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?